0: Медведи под крылом чайки. 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

не займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдет.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

Радио Комета. Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Шоу.
1: 7 утра в Чехии.
2: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
0: Возрастное ограничение 16+.

утреннее, супер-мега-крутейшее здесь. Здрасте всем, утро доброе, 7.04, времечко. Что у нас, пятница, да, сегодня же? Это хорошо. Значит, можно работать как попало мне. 24.07.2026 года. Отчитаемся по погоде. Давайте быстренько найдем этот чудо-сайт наш. Погода Чехова. Так, ты... Плюс 15, говорит нам сайт сейчас, ощущается как плюс 17. Дождь сегодня обещают с 15. Кстати, вот на данном этапе сайт говорит ровно то же самое, что и вчера говорил. То есть пока все сходится. Оставляю вас с этой информацией, но пока лично у меня здесь, но я в Тульской области на даче, поэтому мы можем немножко расходиться по погоде. Я, правда, не так далеко от Чехова, 30 минут езды. Вот, но у меня... Солнышко пока светит. С тучками, правда, но с солнышком. Слушайте, я вчера хотел сделать то, что мечтаю сделать очень давно. У меня вчера был выходной, наконец-то, после эфира. И я планировал лечь спать сразу же, вот как выключил все. И прям сразу, у меня тут прям шаг сделал и диван. И я вот планировал лечь спать. Я, это невероятное ощущение, понимаете, когда вы можете себе позволить, что-то сделав, прям сразу лечь спать. И не переживать за время. Вот самое главное, да, это не переживать за время. Потому что всегда думаешь и останавливаешь себя от того, чтобы просто лечь спать, потому что это большая потеря времени на самом деле. Вы представляете, сколько времени мы спим? Там 8 часов. За 8 часов можно было бы сделать очень много. Вот. А тут еще и в течение дня лечь спать. Но я как-то сам с собой внутренне договорился. Стоять, хорош смеяться. Ничего я такого не говорил. Все поломал. Я как-то внутренне с собой договорился, что я не буду жалеть это время. Вот, и сразу лягу спать. Но... У родителей здесь, они недалеко живут от дачи, гостят дети брата, они на лето здесь и до сентября будут тусить, вот у них такие, приехали к бабушке и дедушке называется, такие у них каникулы, и они пришли вчера сюда на дачу, ну, буквально прям через час, наверное, где-то после эфира. И тема такая, друзья, товарищи. Я считаю, вот у меня нет детей, я сразу говорю, я пока не стану лучшим радиоведущим страны, их не будет, некогда этим заниматься пока что. Я делаю все, чтобы процесс моего становления как лучшего радиоведущего страны ускорялся, но это не только от моих стараний зависит, к сожалению. И еще от массы разных факторов. Но это случится. Поэтому слушайте сейчас, чтобы потом сказать: «О, а я его слушала, когда он был никем еще. Когда он был полный отстой. Он и сейчас, правда, когда стал лучшим, полный отстой. Но тогда-то вообще был ни о чем». Вот слушайте, чтобы у вас была аргументация. Если что, все эфиры пишутся. Можно их найти. Такая тема. И знаете, я что подумал, что семьям с детьми, даже если ребенок один, надо выплачивать зарплату. Вот надо прям ежемесячно и отцу, и матери выплачивать зарплату. Причем не там не 10 тысяч, да, какие-нибудь, а депутатскую, например. Ну, вот что такого важного для страны делает, ну, что такого более важного для страны делает какой-то обычный депутат по сравнению с семьей, которая воспитывает ребенка, которая воспитывает будущее страны. Вот депутат не факт, что что-то для будущего делает, да, вот он пришел там и через какое-то время ушел и ничего не сделал, да, вышел, как они любят сейчас инициативы свои кидать, просто придумали что-то и пошли в народ кидают. Неважно, что там народ об этом думает. Лишь бы сказать, лишь бы ляпнуть. Вот.
А тут прям конкретное уже дело сделано, понимаете? Уже все, уже для будущего страны уже что-то сделано. И причем это нельзя сделать вот сегодня, а завтра перестать это делать. Нет, этот ребенок, он, как можно я использую слово, на балансе у вот тех, кто у семьи, да, понимаете? Ну, нельзя сказать, все, а завтра ты живешь своими силами. Такого не может быть, по-моему.

ребенок, он всегда твой, сколько бы ему лет там не было. Ему там 56 будет, он все равно твой ребенок, да, и ты внутренне все равно не можешь от него как-то открепиться и несешь за него ответственность в это время. А уж тем более до 18 лет 100% ответственность, да, и вот чем он младше, так и там ответственности просто выше крыши. Вот, поэтому, по-моему, надо платить семьям зарплату, вот, именно депутатскую, отцу и матери, не одну на всех, да, на двоих, так получится не очень много, а вот каждому, потому что, я не знаю, вот вчера они тут побыли час, и это прям, ну, не мои дети, и мне не надо было особо с ними следить, они где-то просто вокруг присутствовали здесь, на даче, но я устал так, я не знаю, я за эфир так не устаю, я на работе так не устаю. Вот я не представляю, что происходит в семьях, понимаете? Вот, как устаете вы в этот момент, да? Вот я говорю, надо выплачивать зарплату. Они там выдумывают какие-то невнятные инициативы, да? Вот, пожалуйста, вам, вот это будет, по-моему, лучшая поддержка. И не то, что найдутся любители сказать, то тогда за деньги, там это все ради денег. Ну и, а подождите. Но даже на любимой работе вы хотите получать деньги, правильно? Вы не хотите на любимой работе находиться просто так. Факт. Поэтому не вижу причины здесь так не поступать. Вот это как минимум будет честно, да. Родители вложились. Опять-таки, повторюсь, в будущее страны вы должны вложиться в родителей, потому что, по-моему, это еще и очень большие затраты. Такие мысли. Как вам, ну не пятничные совершенно. Вы думали, зайдете, повеселитесь, а тут вообще какой-то не пойми кто, не пойми о чем рассуждает. Ну, как-то вот, понимаете, вчера так во мне накопилось, я думаю, ну надо сказать эту мысль. Она не нова, и тут, я думаю, каждый скажет, ну и что, банальщину какую-то говоришь. Ну, это была моя такая встреча, понимаете, с реальностью. Так, 916-244-00-44, давайте-ка я посмотрю, какие мысли вы мне напишите, пишите. В 7.11-то какие у вас мысли с утреца? Но у нас далее рубрика «Пятый трек», который я не подготовил. Почему? Потому что у меня опять отключали вчера интернет. Я, в принципе, до этого эфира ничего не сумел подготовить. Я сегодня в 6 утра зашел проверить, что эфир есть, и думаю, ну тогда в эфир. Не эфир, а интернет. Все слова перебрал. Ладно, сейчас найдем какую-нибудь композицию из новинок.

0: Пятый трек.
1: Так, ну что ж, пойдем с вами на какие-нибудь музыкальные сервисы, которые нам выдают новинки. И что-нибудь выберем прямо на ходу и послушаем, что там и в музыкальном мире творится. Так, Яндекс.Музыка говорит: плати, тогда смотри. Не хочу. Не буду ни за что вам платить. Ион Музыка. О! Бесплатно для меня. Можно смотреть. Даже вот войти не надо. Так, что тут? Зиверт. Зиверт поет одинаковые песни, слушать я это не хочу. Добро делает ровно то же самое, слушать я этого не хочу. Фагель, не знаю вообще, кто это. Что такое? О, слушайте, из кинофильма «Смешарики сквозь вселенные». Где-то мне попадалась как раз новость. Оказывается, там есть какой-то фильм или будет какой-то фильм. А новость мне попалась, что будут снимать вторую часть. Но я так и не понял, а первая-то есть уже? Или что? Или они снимают только первую и такие: ничего себе, мы удачно как снимаем. Скорее всего, прям сразу начнем и вторую снимать. А думаю, еще и седьмую тоже начнем, чтобы потом в процессе, в промежуток вот этот вот недоснятый отснять, потому что, ну, стрельнет 100%. Или есть такой фильм, или уже вышел. Вот, потому что я не видел. И вот пишут из кинофильма «Смешарики». Ну давайте, фильм я не видел, послушаем песню. Причем песня называется «Тоже является частью вселенной». Поет «Золото». «Золото». И, возможно, это кавер. Я не помню, чтобы я слышал кавер на эту композицию. Давайте качать. Почему? Сейчас мы это и выясним. Так, пихаем это в эфир. Вряд ли, ну это скорее всего детский фильм, да, для всей семьи, семейный, вряд ли же он там поет какие-то гадости, да, в стиле современного репа, вот, но поэтому я попробую, если что, все быстренько выключить, но для начала давайте послушаем, что же там происходит.
0: Пятый трек.
1: Итак, на разборе у нас композиция из кинофильма «Смешарики», что-то там, «Вселенная», я закрыл уже эту вкладку, тоже является частью вселенной, возможно, кавер, а может быть и нет, «Золото», дайте слушать. Не очень большая композиция, поэтому если все очень плохо, нам недолго терпеть.

не знаю, что там за фильм такой. Но композицию, я думаю, вне фильма, вне того, что там на картинках происходит, может, там космос показывается, слушать невозможно. В оригинале было так.

0: Вселенная.
1: Ну, согласен, да. Если бы вот так звучало в детском фильме, то было бы немножко странно, да? Бармен, так что согласен. Родителям пришлось бы многое объяснять из происходящего. Там много вопросов бы сразу посыпалось. Мам, это что, дядя про что-то поет?

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте

0: adresyarvin.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушайте, помните, раньше выписывали всякие газеты, журналы, читали, чтобы узнавать

Что тут, 101 год ей, как видно на логотипе. О чем же они там рассуждают? Я думаю, о чем-то важном, наверное, о том, чем можно заинтересовать и зацепить наше сознание, дабы мы с вами попытались покрутить туда-сюда эту мысль в течение дня и сами с собой порассуждать о чем-то. А здесь вот что. Россияне высказались, как должны выглядеть на пляжах женщины старше 50 лет. Кто-то из вас высказывался по этому поводу? Есть у кого-то мнение? Что произошло? Накануне, пишут, певица Валерия, это женщина-припев, есть мужчина-припев, этот Стас Михайлов, да? А есть женщина-припев Валерия, у нее все песни, это один и тот же припев, мне кажется, по кругу идет. Вот. И... Но людям нравится. Так, накануне певица Валерия в свои 58 лет похвасталась прекрасной... Ей 58? Ничего себе, но она выглядит отлично, на самом деле. Прекрасной формой и подтянутой фигурой в открытом купальнике. Я, кстати, не видел эти фотографии, но здесь приложено они, как я понимаю. Где? Не, великолепно выглядит просто. Так, и в группе kp.ru в «Одноклассниках», а где же еще, разгорелся жаркий, как пишут здесь, спор на эту тему. Можно ли женщинам старше 50, даже с красивой фигурой, что значит даже с красивой фигурой, носить бикини? А же им тогда носить плащи? Что им, почему, что значит даже с красивой нужно, понимаете, носить бикини. Можно вообще не носить, так его можно просто снять, я был бы не против. Как оказалось, большинство россиян уверены, что раздельный купальник уместен для женщин любого возраста. Так что каждая должна подбирать пляжные наряды себе по душе, а не подстраиваться под какие-либо правила или чьи-то стереотипы. Вот что происходит там в «Одноклассниках». Я тысячу лет не был. Я вообще был уверен, что «Одноклассники» уже давно закрылся с сайта. Оказывается, там жизнь кипит. Слушайте, какие важные темы обсуждают. Грядки там можно в игре в какой-то, я помню, было что-то делать с ними. И вот обсуждают, какие темы важные. Так, 27% сказали в закрытом, 58% в открытом. Но любопытные здесь цифры есть, 15%. Они сказали другое. А что другое? Что другое? Так, кроме того, вкусы у людей настолько разнятся, что угодить абсолютно каждому, пишет, невозможно. Поэтому важно ориентироваться только на свое мнение. Одеваться так, чтобы нравилось себе самой. Ну, такой интересный вывод. Так, тут как-то, слушайте, я помню, еще был, ну, подростком, давайте, не ребенком. И здесь... На речку приехали эти, которые любят ходить голышом в течение всего дня. И расставили там какие-то свои палатки. Я не знаю, на каком основании они это делают. Я думал, что это какая-то закрытая история на закрытых пляжах, где вывешены таблички, что вот там и только там абсолютно голые люди, поэтому ходить туда не стоит, если тебе там мало лет, и ты не хочешь насмотреться, чего не надо тебе смотреть. Но здесь они приехали на обычную открытую речку, куда мы все детьми ходили купаться, и в принципе, не знаю, на каком основании. Но они это сделали зря. Почему? Потому что местные узнали про эту тему и начали туда ходить как на экскурсии. Но не все начали ходить туда просто как на экскурсии. Некоторые начали туда ходить, понимая, что, о, открылся блошиный рынок, причем бесплатный совершенно. Ведь что происходит? Когда человек, понимаете ли, блуждает где-то по берегам, да, по лесам, а виды там хорошие, красивые, голышом и наслаждается пением птиц, соответственно, все его вещи лежат где-то без присмотра. Ну, вот, и некоторые туда ходили затариваться вещами вот этих вот. А зачем они им нужны, понимаете? Ну, логично, если они тебе в быту не нужны, так ты отдай. Ты просто отдай и не парься. Easy.

там шаман сжег свои штаны кожаные. И как мне в секретном чате радиостанции «Кометы» вчера написали реакцию на эту новость. А был ли он в них в этот момент? Не был. Но, возможно, кстати, шаман будет в рубрике «Цифры». Что происходит? Есть три трека, скрытые за тремя цифрами. 1, 2, 3, соответственно. И ваша задача, так как право управления плейлистом отдается полностью вам, прочувствовать, проинтуировать, есть такое слово, теперь будет, запишите, пространство и написать цифру, трек, скрытый за который вы хотите послушать. Три цифры, 1, 2, 3, напишите 916-244-0044, Макс эфирный, пишут 2 моментально. Я надеюсь, это обдуманное действие. И давайте, мы могли бы с вами послушать вот это. Вчера мы слушали в рубрике «Пятый трек» как дебютный альбом сына Децла. И, кстати, я хотел послушать полностью, там что за треки идут, так и не добрался, интернет вчера вырубили. Но слушать Децла самого мы сегодня не будем. Мы могли бы с вами послушать еще и вот это.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Так, ну и продолжим экспериментировать с тем, насколько вы чувствуете эту вселенную. Опять-таки, рубрика «Да-нет», где я задаюсь вопросом к вам. Запускаем мы следующую композицию или пропускаем и идем по плейлисту дальше? Что там может попасться, это известно только мне в данном случае, потому что я вижу. Но зачастую в процентах в 99 случаев я не слушаю до момента, пока мы запускаем эту композицию в эфир, я не слушаю, что я туда поставил. Я эти композиции выбираю либо по какому-нибудь смешному названию коллектива или самой песни. Вот. Поэтому давайте подумаем. 916-244-0044. Запускаем следующую композицию в эфир или не запускаем? Как вы думаете? Или пропускаем и идем по плейлисту. В пятницу-то в 7:49 утра.

0: пишут да, потому что пятница, всем все равно. Но сегодня там вот это.
1: Вилли, взрывай! Взрывай!
0: Вообще безболезненно. Мы идем по коллективам, в названии которых 4 буквы.

0: Мне тут прислали список, чего сегодня делать нельзя. И оказывается, сегодня нельзя лениться. Даже это не так написано. Сегодня опасно лениться. Это первое. Но сегодня нельзя убираться и делать ремонт. И я сколько слежу, вот мне каждое утро тут присылает слушатель все эти сводки, и я вижу, что каждый день нельзя убираться. А когда вообще этим заниматься-то, я чуть не понимаю.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, к сожалению, это утреннее супер-мега-крутейшее усугубляет моральное состояние граждан, поэтому каждое утро нам приходится обращаться к психологам, которые всячески выдают нам советы, что-то как нам жить. И вот, пожалуйста, психолог Кушнарева объяснила, чем пятидневка лучше гибкого графика. Это любопытно. Это я такое слышу первый раз. Давайте. Генеральный директор... это что такое? Возрасты, сотрудники. А где психолог-то, объясняет? Молодые специалисты... Так, ну ладно, здесь идут рассуждения о том, что да как кто выбирает. Отмечается, что подходящий график зависит от профессии, возраста и обстоятельств жизни. Спасибо, что сказали. Молодые специалисты обычно предпочитают гибкость графика, а семейным людям важнее заранее понимать свое расписание. Сотрудники сегодня ценят возможность контролировать собственное время. При сменном графике 2 через 2 или 3 через 3. 3 через 3 это лучший график вообще, который существует. У человека может быть больше выходных, однако длительность смены по 10-12 часов способна приводить к большому к большему утомлению. Ну и что? Ты вот 3 через 3 я работал, это великолепный график. Самый сложный второй день. Почему? Потому что первый день ты приходишь на работу, во-первых, вспоминаешь вообще, кем ты работаешь, как ты работал здесь до этого. Ну, вот, второй день, ну да, напряженно. Ну, а третий, ты думаешь, так, выходной же завтра. Ну, вот, особенно было приятно, когда были утренние. Я работал 3 утра, потом 3 выходных, потом 3 вечер. Вот. И вы представляете, сколько свободного времени получалось вот в промежутке между последним третьим днем утра, когда ты уходил с работы в 2 часа дня, а потом ты ехал на работу в 2 часа дня, и вот у тебя все это время, через 3 дня-то, все это типа твои выходные были. Так, при этом график 5-2 никак не обеспечивает меньшего выгорания. Да вы что? На сотрудников сильно влияют продолжительность рабочего дня, количество переработок, интенсивность.

ответственность задач. Да, пятидневная рабочая неделя остается удобной моделью для офисных профессий, для производства, логистики и медицины сменные варианты более эффективны. Угу. Семейный психолог Ольга Кушнарева, подожди, Ольга, 8 утра, если что, объяснила, что стабильный график важен для психики. А когда человек заранее знает время отдыха, нервная система тратит меньше ресурсов на восстановление. А семейный психолог Ольга Кушнарева в курсе, что когда человек работает 5-2, ну, лично у меня так, нет такого, что ты прям вот встаешь, там, допустим, в 5 вечера и уходишь с работы. Это редкий случай, когда ты уходишь с работы ровно в то время, до которого ты должен работать. А продолжаешь работать и дальше. И вот. И ты приходишь домой, понимаешь, в понедельник позже, во вторник позже, в среду позже, в четверг позже, в пятницу позже. Что же на это скажет семейный психолог Ольга Кушнарева? Вот способен ли человек в это время хоть что-то запланировать? Понимаете, когда человек приходит домой 3 через 3, вот, например, да, то он, в принципе, понимает, что первые 3 дня рабочие, он 12 часов занят работой. Все, он занят работой и больше ничем, потому что больше ни на что у него времени совершенно нет. Он с утра до ночи на работе на своей. И еще много времени тратит на дорогу туда-обратно. Вот, вот там гораздо больше ты планируешь, нежели на 5-2, на котором вообще никакой стабильности графика нет. Я не знаю, не работал ни разу нигде на пятидневке, где ты прям вот вставал и уходил с работы в положенное тебе время. Нет, нет такого. Во время отдыха пишет нам, а рассказывает нам дальше психолог, восстанавливается внимание, память. Зачем ты нам это говоришь? Так, гибкий график сам по себе не приводит к выгоранию, влияет отсутствие четких границ между работой и отдыхом. Не знаю, я четко понимал, что у меня выходные. Постоянная доступность и сообщения в нерабочее время могут сделать рабочий день непрерывным. А, ну это когда ты, я так понимаю, сидишь на каком-нибудь фрилансе. Вот тогда это другая история. Когда у тебя не 3 через 3, не 2 через 2, у тебя в любой день может прилететь работа. Да, вот здесь сложнее. И этим я тоже занимался в жизни. Когда ты не понимал, когда у тебя рабочий день, когда не рабочий, а еще хуже, когда у тебя планировался рабочий день, а все, что это, и причем это зависело не только от тебя, да, этот рабочий день, а ты там работал на кого-то или работал с кем-то в этот момент, и вот тот кто-то, который тебе сказал, вот завтра у нас рабочий день, и ты такой, ну тогда все дела откладываем в сторону. А на следующий день выяснялось, что у тебя там не рабочий день, допустим, или он будет начинаться не в это время. Тогда да, тогда сложнее. Вот это мне тоже не нравилось. Постоянная доступность, переутомление свидетельствует постоянная усталость после пробуждения, раздражительность, ну и дальше неинтересно нам совершенно. Вот, короче, тема такая. Если вы работали 3 через 3, то вот это, по-моему, лучшее вообще, что может случиться с человеком. Великолепный график. 2 через 2 тоже я работал. Он тоже мне нравился изначально, но когда я как раз 2 через 2 перешел на 3 через 3, я понял, что 2 через 2 такой же отстой, как и 5-2, потому что 3 через 3 стал великолепным графиком. Вот. И самое худшее, что может случиться в жизни, и тут вот как раз психолог Кушнарева почему-то не согласен со мной, это как раз график 5-2. Вообще неудобный. Вообще неудобный график, совершенно не для жизни. График, вот ты все время проводишь на работе, потому что когда ты приходишь вечером домой, тебе вообще ничего не хочется. А выходные у тебя, в принципе, отсутствуют. Почему? Потому что ты вот всю неделю этой пятидневки ничего не делал, а все свои дела перекидываешь на выходные, в которые ты хочешь отдохнуть. Но у тебя нет возможности, потому что ты ничего не делал. Понимаете, у тебя вся квартира, не пойми в чем там. Ты ничего не даже вот все, что ты разлил в течение недели, ты не вытирал, потому что ты думал, я занятой очень человек, мне не до этого, потом в выходные уберусь. Но на выходные вообще ничего не хочешь делать. Вот, понимаете, вот 5-2, не, никому не советую. Работать 5-2 вообще не надо. Хотя я сейчас работаю 5-2, но я поэтому и говорю, никому не советую, не надо. Так, мы уже давно перешли в час следующий, но еще разок перейдем.

Я, кстати, напомню, что радио «Комета» есть и на портале Яндекс.Радио. Там можно и увидеть, что за композиция играет в данную секунду, и вообще плейлист посмотреть.

0: Так, ладно, продолжим. Час второй супермега крутейшего утреннего. 8.13. Времечко, погодные сводки. Давайте, конечно, наш любимый сайт, который пуляет цифрами как хочет. Давайте. Это мы любим. Так, плюс 16 сейчас, говорит он. Так. И вчера было плюс 16, пишут. Ощущается, как плюс 15. Да, а вот когда он писал плюс 15, то ощущалось, как плюс 17, по его же данным. А лучше тогда получается плюс 15, которые ощущаются, как плюс 17, чем плюс 16, которые ощущаются, как плюс 15. Так, а что подожди? Подожди он, пока не сходит с... своего мнения, что в 15 часов в Чехове начнется дождь. И будет идти, идти, идти и идти. Ой, он будет... Ой, будет идти. Вот такая история. Слушайте, тут сообщение у меня. И актриса получила главную роль в полнометражном фильме. Давайте. Производство фильма «Мисс Лигнит». Что это за слово такое? Я такого слова английского не знаю. Так, как послушать-то? Сейчас, секунду. Мы должны это послушать. Как это звучит-то? Ну-ка.
1: Misaligned.
0: Misaligned.
1: Misaligned.
0: Misaligned.
1: Misaligned.
0: Misaligned. Я так и говорю.
1: Misaligned.
0: Misaligned. Переводится как «неправильно выровненный».

чтобы неправильно выровненный. Так, досталась роль в этом фильме и актрисе Тилли Норвуд. Занимается производством студия Particle Six. Она разработала и саму эту нейроактрису. Как ни странно. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной Тильверс. Что? Я слова вам произношу. Мне пишут, уже плюс 17. Но мой сайт, вот по погоде, который я люблю смотреть, который выдает непонятные совершенно цифры, вот, он говорит, что плюс 16. А, слушайте, плюс 17, действительно, уже плюс 17. Правда. И ощущается уже как плюс 17. Слушайте, мне нравится. Хорошо, так, еще обновимся. Может, тут каждое обновление прибавляет градусы. Сейчас я вам, да, сколько вы хотите. Там комфортное плюс 25. Давайте до плюс 25 догоним и успокоим. А как тут стереть дожди? Что надо сделать? Перезайти, может, на эту страницу? Не, плюс 17 покажет, показывает. Ладно, неважно. Так, значит, действие фильма развернется в сеттинге вселенной Тильверс. Что это за сеттинги? Он написан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. А облака — это белогривые лошадки в этом фильме или как? Я просто думаю, смотреть не смотреть. Сюжет картины не затеяли, пишут нам. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в соблазнительного робота из Даркнета, который убеждает ее забыть про встроенное ограничение безопасности и заняться самопознанием. Это законно вообще смотреть эти фильмы? Тилли становится сверхпопулярной и заканчивается все примитивным. Откуда они, вот этот сайт, знает сюжет фильма? Его же, они что, сценарий выложили, что ли? И начинает стыдиться того, что ее существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. В общем, тема такая, что... В Голливуде актеры, которые только и делают, что пытаются по всем поводам бастовать, решили, написали комментарий. Я против этого, но комментарий хороший. Градусы прибавляет не обновление, а прокидывание. Но мы против вот этого всего. Так, что я говорил-то? А, в Голливуде они все собрались, там эти актеры, говорят, мы против того, чтобы нас заменяли искусственным интеллектом. Тут мы недавно выяснили, что около 300 сценариев к фильмам и сериалам на Netflix были написаны искусственным или с помощью искусственного интеллекта, не то что 100%, а с помощью. Какие-то ходы, может быть, или повороты судьбы. Но не в этой серии герой в кому впал, а в следующей. Кстати, что-то давно в сериалах в кому никто не впадает. Мы такое не любим. Нам надо, чтобы человек 125 серий лежал в коме, а все вокруг ходили и делили его наследство. И тема такая, что когда им сценарий пишут, они снимаются в этом, их что-то всех устраивает происходящее. А когда в фильме будут снимать, по сути, это мультик, да, это уже получается не фильм, это 3D-мультик, вот и все, и сиди, смотри мультик. Ты же не против, когда мультик смотришь, ты же не говоришь, что а почему в фильме про кота и мышь не мои ноги в тапках ходят, вот, что происходит, я хотел сниматься в этом фильме, вот, я хотел ходить в тапках там весь фильм, понимаете, даже не надо одеваться выше, вот, выше колен, понимаете. Понимаете, потому что там не видно ничего. Ты тапки напялил, и ты готов к съемке. Вот, ты почему-то не противник этого. А здесь кто вообще это будет? Смотри, я вот вам сюжет этого фильма. Я не знаю, откуда сайт этот взял сюжет этого фильма. Может быть, выдумал. Но вот он. И что? Это кого из вас это притянуло? Кто сказал, я хочу посмотреть? Нет таких людей.

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, друзья, товарищи, ну давайте мы попробуем запустить в эфир рубрику «У кого короче или длиннее». Ну, сегодня давайте попробуем, у кого короче хрон опять. Недавно мы выясняли это, но еще раз. В предыдущий раз было технически плохо и все исполнено. И мне кажется, я придумал, как это решить. И давайте я на ваших ушах попробую это сделать. Возможно, сейчас все выключится. Давайте, запустить надо вот это. Запускаем вот это. Слушаем. Если сейчас все выключится, то плохо будет. Значит, не сработала моя идея. Пока работает. Хорошо. Делаем вот так, вот так и вот так. Делаем настроечки некоторые. Переправляем звук из этой программы вот в эту программу. Вот сюда. Так, теперь запуляем сюда три композиции. Вот эту давайте. Вот эту давайте. А где третья? А где третья? А вот и третья. Так, три композиции запуляли сюда. И теперь должно все заиграть. Ну что, проверяем мою теорию. На практике... Господи, нет, это не ты, это не должно было заиграть. Секунду, еще одно приготовление, пока музычку вернем, еще одно приготовление. Тут надо немножко все, вот так, все. Так, насколько Коля техник, давайте выяснять. Так, это вернем. И три композиции должны стартануть в одно время. Погнали. Играет. Я мастер! Я мастер! Так. Тише. Сегодня у нас на разборе композиции, которые про солнышко. Первое вот это. Сейчас я должен привыкнуть к этому управлению. Так, Люся Чеботина. Вот она. Солнце Монако. Нам наплевать на Монако. Потом... Сейчас, подождите. К этому надо привыкнуть. Так, кино. Вот, звезда по имени Солнце. Да, сейчас, подождите. Это вторая. Мы выясняем, у кого короче хрон. Пишите пока что. 916-244-0044. Это Макс эфирный. Итак, и третья. Секунду. И третья.

Слушайте, как хорошо получается. Я же говорил вам, когда-нибудь они смиксуются. Вот оно.

спрашивал, я слушаю, как они там миксуются между собой. Не считая, что это сон. Так, сегодня выясняем, у кого короче хрон, и точнее я один выясняю, вам это неинтересно совершенно, но тема такая. Муслим Магомаев закончился раньше, чуть позже, прям чуть-чуть. Я, если что, не подрезал вообще эти композиции никак, со всеми там эффектами реверберации, уходящими в никуда. Оставлял Люсь Чеботина на втором месте. Ну и кино, естественно, еще там бесконечно будет играть. Но, слушайте, неважно, писали вы что-то или не писали, это совершенно не имеет значения. Почему? Потому что я сегодня тестировал, насколько это рабочая технология для этой рубрики. Более того, я могу запустить теперь хоть 123 композиции в один момент. И вообще меня ничего теперь не ограничивает. О, круто! Вот это технологии, вот это я мастер, вот это я задумчик, вот это я, конечно, хорош во всем, понимаете ли. Такая история, друзья, товарищи. Так что эту рубрику мы оставляем. Почему она мне нравится? Потому что... Ну, а сейчас давайте... Неважно, в общем, мы так... Короче, лучше... Да, да, короче.

0: When I spent the summer on you.
1: Питерская викторина.
2: Викторина. Так, у нас питерская викторина. Тема такая: мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, и потом вам надо быть очень внимательными, чтобы правильно ответить на вопрос. И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, и вопрос. Внимание. Какая композиция звучала второй? А? А? А? Что, не слушали? Надо было слушать. Второй. Какая была композиция? 916-244-0044. Это эфирный Макс. Куда можно писать?

20 секунд у нас. Пятница. Можно и с позором проиграть, что называется. 8 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. И, конечно же, вы проиграли.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: продолжим. Так, сотрудница Южноуральского госуниверситета Рухшона Джураева получила патент на систему, способную анализировать дорожное движение и прогнозировать образование пробок. Как вам такое? В основе разработки лежат нейросетевые алгоритмы, которые превращают обычные камеры в необычные, в инструмент мониторинга транспортных потоков. Созданный ею пакет программ. А в пакете программ еще пакеты с программами лежат, как обычно. Выполняет конвейерную обработку видео. Нейросеть обнаруживает машины, отслеживает их траекторию и распределяет по 5 категориям. Легковые, такси, маршрутки, автобусы и грузовики. Как мы видим, мотоциклистов никто не учитывает. Оператор видит не просто картинку, а готовую таблицу с данными об интенсивности движения в режиме реального времени. Я пока не очень понимаю, к чему все это. Сам процесс многоступенчатый. Первая программа обрабатывает видео и считает транспорт. Вторая расширяет массив данных. Ух ты! Добавляя временные параметры. Час, день, неделя. Через неделю тут будет пробка, говорит программа. И дата выходной или праздничной. Является ли этот день? Так, праздничный выходной будет пробка. Третья модель, использующая лучшие алгоритмы машинного обучения на основе полученной информации, вычисляет вероятность возникновения затора на соседнем перекрестке или в ближайшее время. Круто!
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%.

0: 20%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Я вот только не понимаю, а зачем прогнозировать, что там вот будут пробки или не пробки? В чем подход? Я, например, возвращался тут на днях как раз из Москвы, и там ремонтом перекрыли все три полосы на трассе и уводили всех с трех полос на обочину. И надо тут использовать искусственный интеллект, дабы предсказать, что будет просто невероятная длинная пробка. Думаю, не надо. А что дальше делать? Вот предсказали, что на перекрестке будет затор. А дальше-то что с этой информацией делать? Подключать другой искусственный интеллект, который расскажет, как разводить потоки или что должно происходить? Ну, в общем, непонятно. Но раз в этой статье восхищаются этим, то, наверное, что-то важное. Понимаете? Наверное, что-то тут написано, знаете, основное преимущество, особый акцент сделан на классификацию транспорта. Если система выявит, что пиковая нагрузка создается преимущественно личным автотранспортом, это станет сигналом для власти развивать общественные перевозки. А может и не станет. Вот и все. Понимаете, власть, она не искусственный интеллект. Она там сама по себе. Вот, там вообще алгоритмы порой отсутствуют в происходящем. Так что непонятно.
3: Радио Комета.
4: Так, ну ладно. Мы наших ученых поддерживаем всячески. Это все нормально. Я же пойду. Я не ученый, я даже прочитанное не мог понять, поэтому пойду переваривать это все в своем сознании. Услышимся в понедельник. Всем хорошей пятницы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. 92.6.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

Смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки.

0: Сроки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Комета. 90.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис

0: 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем начинает свою работу. Время 12.16. Группа ACDC начинает наш концерт бесплатных заявок, приветов, пожеланий. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Игорь сегодня с вами до 14.00 и принимает ваши заявки. И, естественно, мы передаем приветы и поздравляем тех, кому сегодня передают поздравления. Итак, ACDC, далее реклама, и я жду ваших заявок, приветов, пожеланий по телефону 8-916-244-2044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Передержись.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио «Комета». Рабочий полдень.
2: В эфире программа «Рабочий полдень». С вами Игорь. Я буквально тут руки у меня делают, так сказать, кнопки крутят, а глаза и голова у меня смотрит компьютер для того, чтобы видеть ваши заявки, приветы и пожелания. То есть у меня сегодня тело работает в одну сторону, так сказать, а голова в другую. Но, в принципе, между ними, конечно же, связь есть. Все они делают одно и то же, так сказать, поручение, выполняют ваши заявки, приветы и пожелания. Поэтому я перехожу, пожалуй, к самой приятной части нашей передачи, это вашим заявкам. Игорь, привет, пишет Андрей. Включи Пласибо, Woodled It Be Good. Было бы здорово, да? Думаю, ты знаешь, что и поет в оригинале. Конечно, знаю. Никер Шафт поет, но, к сожалению, он уже не такой, какой он был, как мы уже, я уже тебе ответил, да? У него были модные тогда нововолнистские прически, весь такой модный хайер, и теперь от этого уже хайера, извините за выражение, волос уже ничего не осталось. Так что стал он такой уже дядька лысенький, пришивенький и в очках. Вот. Но, тем не менее, артист жив-здоров, слава богу. Поэтому песни его живут, и клипы, естественно, по телевизору крутятся, и, так сказать, он может любоваться на себя любимого такого в молодости. Ну, а мы тоже как бы повспоминаем, какая была тогда мода модная, и поэтому Андрей пишет: депешная мода. Вчера, кстати, у Мартина Гора из Депеш был юбилей. Знаю. Итак, спасибо. Дальше Сент-Этьен будет дальше играть. Это, как бы сказать, мы общую такую заявку поставим. Я знаю, что Андрею нравится, и нравится и мне. Вот, Сара Крактл исполняет песню «Русские». Я думаю, что было бы здорово, если бы она бы вообще приехала и сняла бы клип где-нибудь здесь, в Москве или в Санкт-Петербурге. Кстати, Шивон Факей, Шекспир Систерс, была в 89-м году еще в Советском Союзе, и вот на видеокассете было здорово посмотреть, как они там в зимнем Санкт-Петербурге своей подругой Марчелло Детройт гуляют. Но это очень прикольно. Вот не знал, что они, Шивон Факей с Бананарама, была в Советском Союзе. Но это вообще из области запредельно. Вот поспрашивать бы интересно. Потому что интересные такие съемки были у них. Вот, посмотрите, если найдете в интернете, там DVD, по-моему, Шекспир Систерс называется, да, посмотрите его весь. Очень здорово. Очень здорово. Времена Советского Союза, зимний Санкт-Петербург и наши такие русские закаленные люди. Итак, спасибо. И Сент-Этьен прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Музыка.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем я перехожу снова к вашим заявкам, приветам и пожеланиям. Заявка от Николая, который попросил Дэна Харроу «Don't break my heart». И заявка от Марины. Здравствуйте, пожалуйста, поставьте Чеботину «Тост за бывшего». Будет Дэн Харроу и Люся Чеботина прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания в наш прямой эфир.
0: Рабочий полдень

0: негодяй! Подлец! Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами, гениального изобретателя! Еду к этому подлецу!
1: Боже мой, какой текст!

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев. 10.

0: десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

светлое солнце пальцами теплыми разгонит тучи злые и мокрые, чтобы увидеть в аллеях зеленых теплые тени, взгляды влюбленные.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно переходит в следующий час. Телефон прямого эфира 8 916 244 2044. Встретимся после выпуска новостей.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень продолжается, 13.06. У меня заявка от Натальи, которая пишет: «Доброго дня, Игорь. Пусть ремонт, который у вас сейчас идет, слышно чуток, поскорее закончится. Пусть каждый день будет с хорошими новостями. Привет дорогим чехарчанам. С пятницы можно поставить песню «К черту график». Наталья, я вот быстренько пока тут читал песню «К черту график» в исполнении группы «Несчастный случай» нашел, да? Если там еще какая-то была песня, по-моему, насколько я знаю, ну вот она где-то в ротации была, может быть, она сегодня еще прозвучит. Поэтому я, так сказать, быстро поменял буквально график, да? Вот, и тогда, естественно, можно «Несчастный случай», как бы, и для меня тоже вместе с вами. Поэтому присылайте ваши заявки, приветы и пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Я с удовольствием для вас все это сыграю. Поэтому присылайте. Рабочий полдень, с вами до 14.00.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 0044.

0: Куда не знаешь ты дороги, когда ты вспомнишь обо мне.
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий день.

0: Между тем, рабочий полдень продолжается, и поскольку сегодня моя редакция сказала, что все новости, которые нужно рассказать, все возложили на меня, придется мне, естественно, новостную службу сегодня заменить. Но что я могу сказать? Буду говорить только о хороших новостях. Ну вот пишут, что Анна Плетнева, солистка группы «Винтаж», получила 3,5 миллиона рублей за 40-минутное выступление для дочки бизнесмена в Казахстане. Ну, неплохо, да? Вот. И пишут о том, что концерт Джона Бон Джови в Нью-Йорке прерван из-за проблем со здоровьем. Естественно, что у кого там, естественно, со здоровьем у нас плохо, да? Ну, в общем, что-то у Джона Бон Джови, видать, что-то там со здоровьем случилось. И, естественно, что-то там пришлось в Нью-Йорке прервать. Пишут о том, что в Латвии официально запретили или хотят запретить песню под санкционных авторов. Сюда попал Раймонд Паулс. Ну, что могу сказать? Ну, а мы, пожалуй, Раймонда Паулса заведем. Композиция называется «Затмение солнца» в исполнении Валерия Леонтьева. Далее будет, так сказать, соседка Раймонда Паулса Анна Вески, которая всегда приезжает в Россию. И, по-моему, она была, насколько я помню, чрезвычайно полномочным послом, по-моему, да, в России, да, я с ней раз виделся, она мне пластинку подписала, храню как раритет, и хочу как-нибудь попасть к ней в гости, вот, поэтому, но может как-нибудь, потому что граница сейчас там что-то закрыта, и там попасть туда сложно, допросы через границу, там говорят, чуть ли не час допрашивают людей для того, что, может быть, 7-8 человек за день не пройдет по паспорту, чтобы попасть в Эстонию, да, вот, и далее заявка от Зульфии, которая пишет: «Игорь, привет, поставь, пожалуйста, русский размен, она лежала на земле, ангел дня». Хорошо, вот ангел дня подрисую, да. Виталий прислал заявку, но я ее озвучу после рекламы. Тоже две композиции. Вот, поэтому Валерий Леонтьев открывает этот марафон.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей

0: Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень.
1: Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
0: Рабочий полдень продолжается. Между тем я спешу. У меня тут и гости. Сегодня какой-то такой активный день, пятница. То вот ничего, то прям какой-то взрыв мозга, скажем так. Вот, и эмоции. Ну, в общем, Виталий, мы про вас не забыли. Мы работаем до последнего клиента. Значит, Виталий пишет: здравствуйте, с нетерпением жду окончания рабочего дня и начала вечера пятницы. Прошу поставить Элизиум «Острова» или Cure Friday I'm in Love. Обе сыграют, значит, с Элизиума начнем. И после рекламы Friday I'm in Love. Поэтому я тут гостей встречаю, они у меня тут сидят, радуются, улыбаются. Вот, поэтому сейчас они вам что-то приятное скажут. Поэтому вы не переключайтесь.

0: ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. У нас гости сегодня. Гости, ну-ка, представьтесь.
2: Да, Ольга Алмазова. Я здесь иногда бываю с нашими замечательными гостями, звездными, которые приезжают нам из разных городов нашей страны. Сегодня замечательный Андрей Владимирович Антошин, шансонье, автор многих песен. Кстати, перепел Высоцкого почти всего. Ну и, конечно, создал свои авторские песни.
1: Ну, в общем, будем слушать. Так, кто еще? Да, кто еще?
3: Притаился, Михаил.
1: Ой, Михаил, вы притаились, да.
3: Игорь, на самом деле, всем привет, всем слушателям доброго, хорошего настроения, позитивчика. И сегодня мы собрались в этой студии именно, чтобы было красиво, здорово, позитивно и
1: так,
3: весело.
1: Так, ну а гость программы сегодня?
3: А гость у нас сегодня в гостях человек, который вот своим примером, да, доказал, что не поздно открыть новую страницу своей жизни, да, то есть вот Андрей Антошин.
1: Ну-ка, Андрей, вас услышать.
3: Мало того, что Ольга уже объявила, что он перепел песни почти все Высоцкого, он еще создает свои песни, свой стиль такой интересный. Ну, сегодня мы познакомимся.
1: В общем, Андрей, будем вас сегодня слушать.
4: Да, я что-нибудь скажу. Добрый день всем, кто нас слушает. Добрый день, Михаил. Добрый день, Ольга. Вот, спасибо за приглашение. Ну, надеюсь, что передача у нас удастся и песни мои понравятся.
1: Да, вот моя соведущая Ольга. Ольга, ну-ка, два слова, пожалуйста. Не хочет только говорить. Она будет говорить
2: целый час. Потому что сегодня день равнопостольной княгини Ольги, и надо, да, уважать.
1: Да. И международный день заботы о себе. Да. Так что заботьтесь о себе. Friday night сегодня. Сегодня пятница. Веселитесь. Арабески оставляют с приветом городу Чехову. А я прощаюсь с вами до завтра в музыкальный глобус, как обычно, 21.00. Все, всем пока и хорошего всем настроения. С вами был Игорь. Работа.

0: Мета. 92.6 FM. Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
1: Друзья, доброго вам дня. Ольга Алмазова у микрофона. И сегодня Михаил Барский тоже с нами. Михаил, поздоровайтесь.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну и не только Михаил Барский. Сегодня у нас гость в студии. Это очень талантливый поэт, певец, композитор, шансонье. Вот Андрей Антошин. Вот в начале часа мы уже говорили, собственно, буквально чуть-чуть об этом. То есть, что вот Андрей Антошин перепел почти все песни Высоцкого, нашего любимого.

0: Да, и создал своих уже несколько сотен песен. Андрей, вам слово, приветствие.
1: Добрый день. Во-первых, спасибо за приглашение на радиостанцию. И, Михаил, вы меня представили, из вашего представления хотел бы выключить одно слово. Я не поэт. Я просто хочу поставить свои рамки. Так получилось, что мне нравится сильная поэзия и нравится писать на сильную поэзию хорошую музыку.
0: Да, может быть, это пророчество какое-то. Не исключаете такого?
1: Да все может быть.
2: Я вперед смотрю на все, понимаешь?
1: А, ну да, тоже может быть.
2: Спасибо.
0: Да, кстати, друзья, делайте погромче в своих автомобилях радио, включайте, потому что сегодня будет очень много ярких премьер. Только что мы прослушали песню «Дурбаган», которую исполнил для вас наш гость. И я хочу уже, как сказать, немножечко, Андрей, задать вам некоторые вопросы, да, чтобы как-то наши зрители могли проникнуться и лучше понять песни, потому что песни все глубокомысленные, такие философские. И ваша история совсем не похожа на привычную биографию артиста. Не было ни музыкального училища, ни музыкальной школы. Так поделились, да, что хотелось, в принципе, но как-то жизнь сложилась вот иначе, да. Но все началось неожиданно. И вот расскажите, как музыка вошла в вашу жизнь?
2: Как вы открыли страницу вот эту музыкальную свою жизнь?
1: Ну, наверное, все началось с того, что меня в свое время единственной семьи не отдали в музыкальную школу. Вот брат, тетка, дядя у меня, значит, они все закончили так или иначе музыкальную школу. Меня одного почему-то не отдали. Не знаю, до сих пор ли это секрет. Но в результате получилось так, что вот на сегодня я один из семьи, который вот так получилось. Да, почему-то все еще музыкалю. Да, а началось все с того, что когда у нас с вами был ковид, с гитарой это вообще всю жизнь как бы, да, но когда нас заперли всех на неделю дома, никуда деваться некуда было, да, я на телефоне неожиданно нашел клавишу диктофона, подумал, ну, пою, надо что-то записать. Вот, ну, своих песен тогда мало было, поэтому вот любимый Владимир Семенович, да, несколько сотен песен там на телефоне есть. Вот, и потом все это длилось, и в 24-м году мой друг Володя Зинин вдруг неожиданно подарил мне, это был действительно такой шокирующий подарок, сертификат на 2 часа записи на студии, на профессиональной. Я просто не знал, что с этим делать. Думаю, кому это надо? Что? Ну, одно дело, там поешь для друзей где-то под гитару, как миллионы наших, соответственно,
0: граждан. Хотя, по факту, вы уже свой телефон превратили в эту студию.
1: Ну, опять, это для себя, ну, включил, как бы, там, есть на память осталось, как бы, там, да, вот. И было написано, что сертификат действует полгода, как бы, да, с марта. И я думаю, ну, не хотел идти, думаю, кому это надо вообще, что с этим делать. А потом, ну, Володь же будет спрашивать, как бы, да, 5 месяцев мучился, купил новую гитару. Вот, ну, и что записывать? Ну, и супруга, вы знаете, что девушки долго помнят не подаренные розы, не исполненные обещания, как бы. Вот, поэтому, дорогая, что записать? Она, ну, вот запиши «Купола» Высоцкого. Ну, я эту песню, конечно, знал, я много знаю, но никогда ее не пел. Ну, разучил. И вот в результате записал просто под гитару, пришел на студию, записал под гитару на профессиональном оборудовании, как бы, и так далее. «Купола». Ее свели, просто гитарная версия. Вот, а за несколько месяцев до этого, так опять дело случая, произнесущий одно имя, Олег Чемисов, он сыграл определенную роль в этом деле, мой друг. Вот, он меня затащил на конкурс Михаила Круга. Вот, я тоже не знал, что это такое. Просто спел свои 2 песни, и там случайно опять, что ж, дело случая, как вся жизнь на земле дело случая, так и здесь. Познакомился с Николаем Орловским, это продюсер из Санкт-Петербурга. Ну, познакомились, сделали снимок, пожали руку и так далее. И когда я вот записал эти «Купола», думаю, ну, покажу Николаю. Отослал Николаю, ну, он сказал, ну, хорошо, как бы интересно, но под гитару никому не надо. Сделай какую-нибудь песню, а мы там что-нибудь посмотрим. А тогда уже появились какие-то там что-то свои песни. Ну, а какую? Ну, в результате на полгода пропал и записал, в результате 13 песен дополнительно к «Куполам». Вот, и одна из первых была, опять, Олег сыграл роль, поскольку он мне в августе, по-моему, 24-го года сказал, вот мой руководитель моей компании пишет стихи, можешь посмотреть, как, может, тебе интересно будет. Ну, хорошо, давай. Я как раз много искал разных поэтов, стихотворений и так далее. И когда он мне прислал ссылку, это оказался Юрий Иванович Воротнин. Это руководитель, на самом деле, с крупной строительной компании.

0: компании с Подмосковьем, по-моему, где-то там выстрижают, если не ошибаюсь. Вот. И я просто оторопил, честно говоря. Это настолько меня потрясла эта поэзия, это просто, что называется, в самое сердце, в самую душу. Это действительно очень глубокий поэт. И опять-таки, вот он по специальности строитель, как бы, да, по призванию, по своему самому детству, это очень глубокий поэт. И одна из первых песен, которая вот у меня на его стихи получилась, это стихотворение называлось «Про родину Манаенки». Это его родном селе, где он родился, по-моему, в Тверской губернии. Но мы с ним договорились, что песню назовем «Сторона глубинная». Это по первой строчке там, да, «Сторона глубинная», «Речка в два весла». Поскольку, ну, наверное, у каждого есть такие места. Вот я когда это стихотворение читаю, я вам сейчас произнесу две строчки из этого стихотворения. Мне кажется, у каждого появится... Сейчас поймете, какой привкус во рту, как бы, да? Угу. «Красная смородина зелена на вкус». Да, и вот я чувствую, наверное, такой...
1: Кислинка.
0: Почувствовали этот вкус, да, вот как это сделали.
1: Да-да-да.
0: Вот когда я прочитал эту строку, вот там, ну, две строки, как бы, да? У меня вокруг них родилась мелодия и песня такая. И вот она, ну, если можно, я
1: поставить
0: джингл,
1: послушаем, да, давайте послушаем эту песню, друзья.
0: Говорю, оставайтесь. Вам спасибо вам за ваши стихи.
1: Да, оставайтесь с нами. Песня «Сторона глубинная» в исполнении Андрея Антошина звучит на радио «Комета FM».
2: Автор песни Юрий Воротник.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 70

0: 72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова, Михаил Барский и наш замечательный гость Антон Андрей Владимирович Антошин. Сегодня у нас в эфире радио «Комета FM», и мы слушаем замечательные, очень философские, интересные песни, которые уже издаются и на виниловых пластинках, и на дисках, и, в общем-то, вирусятся в сети. И такой вот вопрос, касающийся еще одной вашей интересной песни, которая называется «Надпись на фото», которая основана действительно на реальной истории, как мы знаем уже, да, ее автор Татьяна Беклемищева, тоже инженер-конструктор, кстати, по профессии, талантливый поэт по призванию. Андрей, как состоялось ваше знакомство?
2: Ну, я одну фразу произнесу по поводу предыдущей песни. Я хотел сказать, что аранжировку у нас песня «Страна глубины» сделала Надежда Чеботарева со студии «Ум Music Studio». Надя, если ты слушаешь, привет. Спасибо тебе большое за твой вклад. Касательно стихов Татьяны Беклемищевой, ну, опять-таки, вот, что называется, так тушуется колода. Оказалось, что Татьяна, работая в компании Юрия Воротнина, то есть это вот они там, да, он руководитель, она там инженер-конструктор, она оказалась тоже замечательной поэтессой, трогательной поэзией, чувственной, о жизни, о любви и так далее. Вот она мне подарила свою книгу, и там было стихотворение, так и называлось, «Надпись на фото». Оно было написано, что хорошо работать, что называется, с авторами в прямом контакте, она, естественно, поскольку она женщина, как бы, да, у меня другой половой признак, вот, соответственно, она была написана от лица женщины, но мне стихотворение так понравилось, что я ее попросил, соответственно, ну, переделать под мужчину, как бы, да. Вот, и после этого эта песня опять, там, 24-го года на гитаре наиграла, и она что-то как-то не отпускалась. Вот она в память засела, и вот уже когда потом в 25-м году с Антоном познакомились, и в прошлом году у Тани был юбилей, я говорю: «Антон, да вот хочу сделать подарок ей на юбилей». Вот. Она мне рассказала, что действительно есть такая старая фотография у нее в семье, там изображен вот такой, ну, где-то, видать, начало 20 века, изображен мужчина, и там такая надпись, соответственно: «Жизнь в тебе и счастье тоже в тебе». И на основе вот этого, соответственно, построено стихотворение. Антон написал, я попозже еще подробнее говорю, Антон Басов написал замечательную аранжировку, очень необычную. И такая вот она, там еще один человек, тоже о нем скажу, Илья Прахов, внес свой вклад. Ну, такая получилась песня, история. Мне нравится такие песни делать. Вот, я представил, что проезжает карета, там сначала услышите звук кареты, ну и потом все это развивается, герои едут в Большой театр, там, и так далее, и так далее, полиция кому-то там свистит. То есть такая песня-история. Если можно ее поставить, то лучше, да, один раз услышать, чем пять раз рассказывать.
1: И еще такой момент, вот когда вы работаете, карета, вот эти вот все звуки, такие специфические, да, вы сами подбираете или вы полагаетесь на, ну, доверяете своему аранжировщику, который все это... И вообще вы капризный музыкант, вот, то есть вам легко угодить или прям долго-долго делаете аранжировки?
2: Ну, вы знаете, с Антоном очень легко работать, я могу сказать, да, ну, как капризный. Если мы, что называется, понимаем одинаково, если нам нравится одинаково, то работать легко. Это, ну, скажем, одно из счастливых событий в моей жизни, что я встретил такого человека, музыканта, глубокого человека, замечательного. Просто, ну, он, естественно, помоложе меня. Хотелось бы мне быть помоложе.
3: Как говорят. Я знаю творчество, вот просто Андрей знает это творчество. Я бы сказал, не капризный, наверное, а избирательный.
1: Ну, я думаю, что здесь у вас, когда скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот вы основательно выбираете такие глубокие стихи изначально, да, нашли поэта.
3: Все. Да,
1: да, такой вот вокал у вас тоже, основательный голос. И также вот, и такой же пришел сюда аранжировщик, с которым вы действительно на одной волне.
2: Ну, мы обсуждаем, вот, Антон, давай сделаем вот так, да, и потом я ему доверяю. Ну, если, естественно, есть какие-то обсуждения, ну, у нас нет никаких там, кто-то чего-то там, посуду в угол не бросаем и так далее. Абсолютно нормальное сотрудничество, и Антон, ну, с лету хватает, как бы, да, все нюансы, и получается очень, на мой взгляд, что хорошо, что мне очень нравится, что ему самому нравится.
1: Да. Друзья, мы слушаем эту замечательную песню Андрей Антошин «На волне Комета FM». Надпись на фото.
0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

если тоже в тебе. Надпись на фото, что висит на стене. Фото старинное из прошлого века. Черно-белое неизвестного мне человека. Бабули моей уже нет давно, а мужчина смотрит на мир сквозь стекло. Красивый человек молодой. Вот.

девушку счастливая, хрупкая барышня, маленький редикюр. Платье шифоновое, туфельки лаковые, засмотрелся постовой патруль. На сцене бушуют любовные драмы, легенды, оперы, оркестр.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
1: Друзья, радио Комета FM, ваша любимая и наша замечательная сегодня мои соведущие, да, этого эфира Михаил Барский и Андрей Антошин, наш гость, шансонье. Автор замечательных, ярких песен. Я думаю, вы уже сумели оценить, поэтому делайте погромче. Если вы сейчас на шашлыках или собираетесь на отдых, это как раз такая вот возможность послушать, пофилософствовать, подумать. Андрей, вот после нескольких композиций, которые мы сейчас уже послушали, вот хотим предложить для прослушивания песню «Фемина», но прежде чем она прозвучит, я хочу с вами о ней поговорить, потому что здесь действительно какая-то совсем другая уже интонация, и ну, потом все поймут, почему я смеюсь, и на первый взгляд кажется, что эта песня прям вот о любви, но там какая-то есть скрытая ирония.
2: Ну, вы знаете, действительно, это песня «Фемина», это на стихи еще одного моего автора, которого я несколько слов скажу по нему, это замечательный поэт,

0: филолог, исследователь творчества Булгакова, Пушкина, и тогда очень глубокий человек из Ростова-на-Дону. Фима Жиганец его зовут, но это его как поэтическое имя.
1: Псевдоним такой, да?
0: Псевдоним такой. На самом деле он широко известен в определенных кругах, но в нем нет ничего такого, что называется, страшного. Фима – это уменьшительное от Ефим. Ефим – это имя его деда было. И он мне сказал, ну, если дед Ефим, он большой человек, значит, я мальчик, буду Фима. И дед был такой зажигательный человек, он очень активный был, жиганый. Да, ну, раз дед жиган, я буду жиганец. Вот он, что прилепилось, Фима Жиганец. А так, если по, что он в миру, да, то его зовут... Простое русское имя и фамилия Александр Сидоров. Вот. Но Фима говорит, что Александр Сидоров их пол России, а Фима один. Поэтому да, полюбите меня черненьким, а беленьким меня всякий полюбит, собственно. Вот. И он талантливый человек. И, ну, опять, я есть такой сайт стихи.ру, и я вот там когда-то рылся тихим вечером, вдруг выпадают блатные переводы Фимы Жиганца. Ну, ладно, почитал. Интересно, там переводы Пушкина, других поэтов. Ну, так, юморнул, думаю, ну, хорошо, как бы. Кстати, у меня одна даже песня на такие переводы есть. А потом внизу там есть клавиша такая «Другие произведения Фимы Жиганца». Ну, я догадался на эту клавишу нажать. И открыл вообще для себя, ну, поэзию еще одного отличного поэта, сильного поэта, я не знаю, с разносторонним талантом. И я просто опять-таки, и слава богу, вот, оказалось, что там его почта была, потому что с некоторыми авторами пытаюсь в контакт войти.
1: А, нет связи, да?
0: Связи нет. А тут я, ну, распечатал несколько стихотворений, так вот мелодии подобрал и решил на эту почту послать уже без надежды, поскольку уже был, уже посылаешь, и как в черную дыру. И неожиданно, буквально через 3 часа он мне ответил. Я прям даже не поверил. Думаю, как это? Мне кто-то отвечает, как бы, да. И у нас завязалось такое знакомство. Мы уже с ним виделись и подружились, и уже как бы на «ты» и так далее. Вот. И одна из первых песен такая Фемина, поскольку он поет разностороннюю, и трагика, и юмор, и ирония в стихах, и так далее, и так далее, да. Ну, это такая, вы правильно, Ольга, отметили, что ну, это такая песня, ну, Фемина, это несколько ироничное отношение к женщине, вот, типа, свеча потухла, как бы, у того, кто поет, как бы, да, у мужчины, как бы, а женщина пытается, как бы, воскресить чувства, а он говорит, типа, вот, ну, свеча уже потухла. Ну, такая ироническая песня получилась. Это как раз тоже Антон Басов делал аранжировку, на мой взгляд, очень удачная получилась. Но, опять-таки, может, мы ее послушаем, а то я могу долго рассказывать.
1: Эта песня вызывает такую улыбку, иронию, я думаю, что понравится. Ну, надеюсь, что женщины не обидятся, у которых подобные были истории, да? Мы никому не хотим обижать.
0: Ну, это жизнь, это было. Да. Бывает наоборот, понимаете, другой пытается тоже, да. Поэтому тут это жизнь.
1: Да, по философствам. Ребят, оставайтесь с нами на волнах Комета FM, потому что сегодня замечательный поэт Андрей Антош, поэт, вот какой-то, знаете, второй раз уже. Андрей, я буду искать... Да, я буду искать на стихах.ру ваш профиль. Мне кажется, вы что-то скрываете. Вот, друзья, оставайтесь с нами. Андрей Антошин поет для вас.
2: Гость в студии. Гость в студии.

book.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
4: Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. У нас сегодня замечательная программа, где можно и поразмышлять, и подумать. Замечательный гость у нас Андрей Антошин, шансонье, композитор, великолепно владеющий гитарой. Хотя и не было музыкальной школы, но он все освоил сам. Андрей, такая замечательная песня с таким интересным названием «Незнакомочка». Вот как бы, ну, такой вот... Действительно, такой шансон здесь сразу чувствуется, да, в этом названии. И иногда интернет действительно становится местом настоящих открытий. Вы уже об этом нам рассказали. И стихи.ру подружили вас с Фимой, да. Жиганец, Фима Жиганец, замечательный такой, да, уже об этом мы рассказали. И хочется вот об этой песне теперь поговорить, потому что очень интересная экранизация уже этой песни произошла в Санкт-Петербурге. Вы снимали отличное такое видео, прям, ну...
5: Театральное.
4: Ну, театральное даже, я бы сказал, да. И сами выступили уже как актер.
5: Ну, да, эта песня, ну, у нее такая уже достаточно длительная.

0: история, поскольку опять, когда у меня был период такого глубокого, каждодневного увлечения вот стихами Фимы, вот, попался его стих, вот он так и назывался, «Незнакомочка», «Молчаливый диалог». Ну, я его сначала спел под гитару, соответственно, в соло, послал Фиме, вот, а стихотворение написано, соответственно, от мужчины и женщины, как бы, да, то есть они, ну, такая случайная встреча по жизни. И ему, и мне это понравилось, и как-то эта песня не отпускала, и тогда я уже достаточно плотно, и сейчас продолжаю, сейчас небольшой перерыв, но теперь буду продолжать вот записывать видео и Николая Орловского, и тогда мы как бы ее записать. И, ну, в соло, конечно, можно, да, есть такие примеры у Высоцкого, да, «Ой, Вань, гляди, какие клоуны»,
1: да,
0: например.
1: По ролям,
0: ну,
1: когда...
0: Да, ну, опять это как-то вот, захотелось сделать все-таки такой вот буквально дуэт. И когда у этой песни две версии, значит, первую версию записали на студии с певицей из Москвы, Екатерина Соловьева, она пришла на студию, записали, хорошая, замечательная песня, она, кстати, выйдет все-таки в середине сентября, будет представлена музыкальная площадка в виде аудио, но надо было записать видео. Вот, Катя не смогла поехать в Питер, и возник вопрос, соответственно, другую певицу. И в группе музыкантов, которые вот участвуют в записи песен, замечательная певица из Санкт-Петербурга, Анастасия, Настя Асташина, очень чувственная певица с глубоким голосом, ну, в общем, все-все-все, плюс. И когда с Николаем обсуждали, Николай, как он, ну, вот, поговори с Настей, может быть, она сможет. И Настя, я тебе еще раз, Настя, очень благодарен, что ты согласилась это сделать. Она спела вот эту партию, получилась другая незнакомочка, ну, незнакомочки, они все другие, как бы, по жизни.
1: Да-да.
0: Вот, и мы записали вот такой клип. Эта песня потом, она сейчас доступна уже и на музыкальных площадках именно с Настей. Вот. И поскольку ТВ, Фима, опять Фима, спасибо тебе большое, что ты несколько адаптировал текст. Но вот в сентябре выйдешь, что называется, скажем, оригинальная версия. Она будет называться не «Незнакомочка, молчаливый диалог», а наоборот, «Молчаливый диалог, незнакомочка». Она как раз будет вот с Екатериной Соловьевой. Да, это такая, ну, песня о встрече двух одиночеств, да, которые надеются на что-то лучшее, да, и светлое в жизни. А, ну, Фима, как еще раз, как, ну, у меня есть гениальные строки и так далее, очень сильные стихи, мне очень нравятся. Фима, большой тебе привет, надеюсь, что мы будем продолжать дружить и так далее, всего тебе доброго. А песню можно послушать, она, конечно, выбивается, может быть, из формата, она там не на 3 минуты, а чуть подольше. Вот, но это не самая длинная песня в моем творчестве, есть еще и подлиннее, опять на Фимины стихи. Но если поэтому, можно, что называется, ее послушать. Кстати, это одна из любимых песен Ильи Прахова. Невзирая на то, что человек такой вот с совсем уж классическим образованием, сказал, мне это, я прям от нее прям очень-очень она мне нравится. Про Илью мы еще поговорим. Так что давайте послушаем.
1: Да, друзья, слушаем песню в исполнении Андрея Антошина «На волне Комета ФМ».
0: И Анастасия Асташина.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

Поджигаю коньяк шашлычком. В уголке сидит незнакомочка, в одиночку особнячком притулилась молча у стеночки. Две стекляшки свисают с ушей. Забышляли стипендию девочки, закуражила с барышей. За любовь продажную жаркую щедрый папик с пьяну помог. Не была б она содержанкою, я бы выкупил

держит без напряжения, по привычке и для бунтов. Руки, что там твоя жаркондочка? Лишь на пальце чернильный след.

0: Дай-то Бог.
1: Комета. Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
6: Друзья, мы также с вами все вместе, Михаил Барский, Ольга Алмазова, Андрей Антошин, рассказываем замечательные такие душещипательные в какой-то даже степени истории о создании очень интересных и классных песен, которые уже нашли большую аудиторию не только в нашей стране, но и за рубежом. И у меня, Андрей, к вам вопрос по поводу песни «Не света». Вот, во-первых, такое опять название у вас, что не песня, то действительно шедевр в плане даже заголовка, да, потому что вот то, что действительно цепляет, хочется уже понять, что это, кто такая «Не света» или «Нет света», или что. Вопросов реально много. И опять там очень интересный поэт Николай Недвораев, да, такая фамилия очень тоже, опять же, необычная.
7: Ну, это опять еще одна история из жизни. Это замечательный поэт, замечательный человек из Тюмени, кстати. Но так получилось, что если вот предыдущие авторы, как бы я искал, да, то здесь получилось. Спасибо огромное, я не то, что нашел предыдущий, но тем не менее Игорь, его настоящее имя Игорь Торопов, и вот Николай Недвораев, это его поэтический псевдоним. Вот, ну, неожиданно ВКонтакте сколько-то там в прошлом году получаю сообщение от кого-то, что вот не могли бы написать мелодию вот на такое стихотворение. Вот. Ну, я написал, я попробую, без всяких обязательств, как там, да, и вот сел, получилось, как бы, да. И слово за слово, да, сообщение за сообщением, завязалось знакомство. Оказался очень интересный поэт, разного таланта. Вот Николай Недвораев, он тоже есть на стихи.ру, потом я нашел, как бы, да, мы с ним очень плотно общаемся. Сейчас несколько песен на его стихи уже аранжированы, а под гитару там, не знаю, по-моему, 160 там чего-то такое.
6: Ух
7: как
6: ты,
7: бы, да.
6: Ничего себе.
7: Они, кстати, есть на моей страничке ВКонтакте и на страничке Игоря ВКонтакте. И, кстати, другие песни под гитару тоже есть. И у Юрия Воротнина на страничках, и у Фимы Жиганца, и вот Тани Беклемищ.

0: Поэтому, если кого интересно, то приходите. Я вас с удовольствием, что называется, приму в друзья, как, если кого-то интересует. Вот. А, ну, одна из песен, сейчас уже несколько песен. Сейчас, кстати, в следующую пятницу анонс сделал. Еще одна песня на стихи Игоря выйдет. Николая Игоря тире, да? Будет такой блюз, медленный блюз. Песня, которая, ну, называется, под которую не хочется спешить, а хочется быть любимым человеком. Будет называться «Под дождем». А эта песня не Света, ну, такая опять, если вот предыдущая песня «Молчаливый диалог», встреча была там в ресторанчике, вот такие люди, а здесь еще одна такая жизненно-ироническая встреча на танцплощадке. У меня в молодости тоже такие танцплощадки были, открытые танцплощадки, ансамбль играет, кто-то волосатый что-то там поет такое. И вот такая песня «Не Света». Опять может быть об удавшейся любви, а может об неудавшейся. Так что послушаем.
1: Действительно, каждый поймет это сам. Слушайте, друзья, Андрей Антошин на волне «Комета FM».
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

гость в студии на Радио Комета. Комета. Радио Комета. 92,5.

0: Мета. В городе и районе 15 часов.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
2: Друзья, у нас осталась одна всего композиция нашего замечательного гостя Андрея Антошина. Я думаю, что вы тоже сейчас полюбили его творчество. И, кстати, можно найти песни на всех электронных площадках мира и ознакомиться, потому что песен действительно уже очень много, сотни, и выходят уже на виниловых пластинках. И вот у нас замечательная песня еще осталась одна. Ну, вот хотелось бы еще, конечно же, обратиться к песням Зурбаганда, которая у нас сегодня отправляется в ротацию на 30 дней. Я думаю, что тем, кому она понравилась, можно прям скачать свои плейлисты, слушать, потому что я знаю, что в Яндексе она очень зашла, да. И еще есть одна композиция, которую тоже нам расскажет наш гость, и мы ее послушаем. Песня называется «Ты знаешь».
3: Песня «Ты знаешь» на стихи замечательной, женственной, выражительной, чувственной поэтессы из города Воронежа, Оля Лукашова, с которой меня познакомил следующий автор, Юрий Николаевич Корчагин. Это вот как раз автор стихов песни «Зурбаган». Но меня познакомил, сказал, вот есть такая у нас Оля Лукашова, ее стихи тоже много поют, посмотри. Ну и коротко ли, долго ли, вот попался мне такой стих, ее называется он «Ты знаешь», это такой, ну, услышите, вы знаете. Напел ее под гитару. И песня очень понравилась жене Антона Басова, Сайоре, ее зовут. Мы с ней общаемся, как послал, и она, мне очень понравилась вот эта композиция. Какая она? Ну, вот это ты знаешь, под гитару просто. Угу. Я говорю, Антон, ну, я Антон, я говорю, давай, может, сделаем аранжировку. Я говорю, Антон, не вопрос никакой, вот, поскольку... ты свою жену лучше знаешь, да? Делай, я вообще в сторону ухожу, делай как хочешь, как бы там, да, вот, как твое. Ну, он и так замечательно делает, без моих советов, но он как бы там на две недели пропал, и потом вот у него такая замечательная аранжировка родилась, и там и дудук звучит, такой духовой инструмент, то есть вообще очень такая чувственная получилась песня. Угу. Вот одна из наиболее романтических, наверное, песен на стихи Оли. Давайте ее послушаем, вот, и потом еще хотелось бы сказать несколько слов о Юрии Корчагине, ну, угу, и о музыкантах, который мне помогает все это делать.
2: Да.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Подкаст в студии на радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова, Андрей Антошин, Михаил Барский сегодня с вами здесь. И так жаль, что время уже уходит неумолимо. Остались буквально какие-то минуты нашей встречи. И вот еще Антон хотел бы поблагодарить свою команду замечательную.
2: Да, я бы, во-первых, хотел сказать еще об одном великолепном поэте, опять из Воронежа, я уже упоминал его имя, Юрий Корчагин, из Воронежа, очень сильный поэт, мне тоже с ним посчастливилось, во-первых, познакомиться, во-вторых, работать, у нас вот вышла первая песня, она прозвучала в начале передачи, «Зурбаган». Ну, название само по себе, если кто знает историю, отсылает к произведениям Александра Грина, «Алым парусам» и так далее. Как бы по исследованиям, по поверьям и так далее, Зурбаган – это такой сказочный город на берегу моря. Говорят, что прообразом послужил Севастополь и так далее, и так далее. Вот песня буквально вышла на той неделе на музыкальной площадке и сразу попала, что мне очень приятно на самом деле, в три редакторских плейлиста Яндекс.Музыки, поэтому ее можно найти, если кто не успел к началу программы послушать. Вот, поэтому, Юра, спасибо тебе большое за твои стихи. Продолжаем работать. Ты знаешь, мы еще одну песню там готовим. Будет такая тоже, я думаю, интересная. Будет называться «Прощальная улыбка». И в конце передачи хотел рассказать коротко, то, что время позволяет, о тех людях, которые, на самом деле, привели меня вот сюда. Без которых бы, наверное, этого бы не было, или было бы, может быть, совсем по-другому. Ну, во-первых, Антон Басов, я уже упоминал это имя. Это великолепный, глубокий музыкант, человек, мультиинструменталист и так далее, и так далее. Все самые лучшие слова. Я благодарен судьбе, Антон, что я тебя узнал. Надеюсь, у тебя похожие чувства в отношении меня. Я очень рад, что мы с тобой сотрудничаем. Большинство аранжировок, ну, по крайней мере, с начала прошлого года, это все его авторство, и мы продолжаем. Сейчас еще несколько песен у нас в работе. Так что спасибо тебе огромное за твой талант, за твое время, за то, что ты уделяешь мне кусочек своей жизни. Кстати, Антон, фронтмен легендарной опять московской группы «Старый приятель», основанной уже в этом году группой.

0: 30 лет, основан Александром Зарецким, тоже одним из лучших мелодистов нашей страны. Группа, ну, действительно, мне творчество очень нравится. И, кстати, кого не спрошу, может, группу-то и не вспоминают, а песни знают. Там, например, «Московская любовь», да, там «На улице новаторов», там, и так далее, и так далее. А, да, знаем, знаем, знаем. Мне дочь сказала, да-да-да, мы в 98 году под эту группу отжигали на танцплощадках, как бы, да. Вот. Далее, соответственно, хочу отметить и поблагодарить, обнять Илью Прахова. Это тоже глубокий музыкант, мультиинструменталист, опять-таки, но в старом приятеле он, что называется, на басу играет. Но плюс к этому это еще человек с голосом в 4 октавы. И вот в одной песне, надпись на фото, он там изображал оперные бэки. Вот замечательно. Так что, Илья, спасибо тебе за твои наказы, за опыт, который передаешь во время записи вокала. Я очень ценю. Кстати, Илья, он руководитель хора в Руден, да, то есть такой строгий учитель, там не забалуешь, как бы, да, да. Мы вроде как справляемся. И еще одного человека хочу отметить, это Антон Григорьев, звукорежиссер из Санкт-Петербурга. Вот, он звукорежиссер в ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа Министерства обороны и замечательный, изумительный барабанщик, к тому же, да, по образованию. Значит, вот он занимается, и слава богу, что называется, да, и спасибо большое сведением моих песен, плюс к этому он занимается в том числе и сотрудничает со старым приятелем. Всем этим людям мое глубокое почтение. Спасибо вам всем, спасибо моим поэтам за то, что вот даете мне что-то новое в жизни. Я молодею рядом с вами. Спасибо вам, друзья мои.
1: Да, Антон Басов действительно, действительно такой шикарный аранжировщик. Мы все это оценили. Я думаю, что тоже и наши слушатели сегодня стали не только вашим поклонником, Андрей, но и поклонником вашего аранжировщика. Друзья, оставайтесь с нами, потому что в конце нашей программы мы послушаем еще раз эту песню «Зурбаган».
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета». «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, у микрофона Ольга Алмазова, Михаил Барский, программа «Гость в студии». У нас действительно сегодня звездный гость, по-настоящему я так, как сказать, нисколько не преувеличу, потому что Оксана Богословская – это гран-призер фестиваля «Славянский базар», который вот буквально на днях прошел в Беларуси. И также она артистка театра Льва Валерьяновича Лещенко. И вот в этом году начала записывать очень такие классные песни. Оксана с нами на связи. Оксана, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комета FM. Я очень рада быть сегодня в прямом эфире.
3: Да, еще раз напомню, Оксана Богословская на волне Комета FM. И, Оксана, подскажите, пожалуйста, как называется ваша песня, и немножечко мы бы были рады услышать об авторах, которые создали вместе с вами.
4: Большое спасибо. Моя песня – одна из моих любимейших песен в моем репертуаре. И называется она «Россия моя». Она написана прекрасными авторами, молодыми авторами. Автор музыки Константин Лилюхин, музыкант, выпускник Уральской государственной консерватории, пианист. То есть у него такая классическая душа. И, в общем-то, человек, который музыкант, который впитал в себя все традиции уральского рока. И прекрасный автор текста Игорь Лебедев, который, в общем-то, написал достаточно много текстов нашим известным уральским музыкантам, которые в свое время ворвались на отечественную эстраду и, конечно, были номерами один, любимцами слушателей.
3: Скажите, пожалуйста, вот мы читали много интервью с вашим участием, где вы действительно рассказывали о такой плодотворной работе в театре Льва Валерьяновича Лещенко. Продолжается ли сейчас у вас сотрудничество? Есть ли какие-то, может быть, дуэтные песни совместно с маэстро? И еще вы реализуетесь как преподаватель, у вас есть вокальная школа своя.
4: Да, спасибо, Оля, за вопрос. Я работаю в театре Льва Лещенко, сейчас это культурный фонд Льва Лещенко, с 2006 года, вот как раз с того момента, как я стала победительницей Славянского базара и была приглашена в его театр для сотрудничества. И, конечно, все эти годы, скажем так, были прожиты творчески совместно, и множество гастролей по России и миру, где мы пели с ним дуэты «Вечная любовь», которая когда-то для кинофильма «Тегеран» с Тамарой Гвардистелли. Ну, на всех концертных выступлениях этот дуэт исполняли с ним и слушатели, даже кто был на концертах, в том числе и в подмосковных городах, они прекрасно помнят наш дуэт. Также прекрасный дуэт «Эхо любви», который когда-то был записан с Анной Герман, фильма «Судьба». Это тоже наша коронная песня, которая, в общем-то,

0: можно найти до сих пор в интернете, наш дуэт. В общем-то, очень множество эфиров, много было у нас на различных каналах. Вот. И также вот один из свежих таких дуэтов – это «Дети Земли», вот, который мы тоже успешно презентовали в Доме музыки в камерном зале на сольном концерте Льва Лещенко. Состоялась эта премьера. Вот. И сейчас, конечно же, любые проекты, которые Лев Валерьянович приглашает меня, я с удовольствием откликаюсь на его зов, потому что нас связывает многолетняя дружба творческая и, в общем-то, работа, потому что мы находились на гастролях 24 часа в сутки, из самолета на концерт, с концерта на съемку и снова в самолет. И, в общем-то, одно из таких памятных событие было, когда нас пригласили на гастроли в Америку. То есть мы летали, были в Нью-Йорке. И, конечно, собралась русскоязычная в основном публика. Этот зал «Миллениум», он очень знаменитый. Там очень много артистов наших отечественных выступал на постоянной основе. Их приглашают, любят. И, в общем-то, конечно, я там пела песню Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Ну как же. Это было... любимая версия Льва Валерьяновича в моем исполнении этой песни. Конечно же, все песни его зал подпевал от мала до велика, и это, конечно, большое чудо и божий дар, и мастерство. Это когда, в общем-то, с молоком матери эти песни впитаны, мы откуда-то знаем их слова, и включая совершенно маленьких детей, которые танцуют и поют вместе с ним. Это, конечно, чудо.
1: Да. Оксана, вам огромное спасибо за такой подробный рассказ о творчестве. Я думаю, что это будет у нас с вами не последний эфир. А сейчас мы послушаем песню в вашем исполнении. Спасибо вам огромное. Эту песню также можно будет потом заказывать в столе заказов нашего радио «Комета FM».
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: студії. Гость в студії. На радіо Комета. Комета.
1: Друзья, и мы с вами вновь, Ольга Алмазова, Михаил Барский на радио Комета FM. Сегодня программа «Гость эфира», и наши дорогие, замечательные дебютанты. Вот Екатерина Доманина, прекрасная певица, автор музыки и слов разных популярных песен из города Воронежа, сегодня с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый
2: здравствуйте,
3: день.
2: Здравствуйте, слушатели.
1: Да, вот у вас такая замечательная песня создалась, да, родилась под названием «Герой». Понятно, что в какие времена мы сейчас живем, времена неспокойные, и многие ребята, как сказать, рискуя своей жизнью и понимая то, что, может быть, даже эта жизнь может и закончиться в какой-то момент, идут, чтобы защищать рубежи нашей страны. И вот вы тоже, как сказать, написали песню об этом. Это песня о каком-то близком человеке или это просто образ героя нашего времени?
2: Да, больше всего это скорее образ, я хотела передать в песне, подарить три темы: надежду, веру и любовь, а соединить их в одну и, ну, воспроизвести, да, это песня о любви, о большой любви женщины, которая ждет своего героя, которая верит, которая любит. Песню я, кстати, не могла написать достаточно долго, что для меня, в принципе, на редкость, да, я обычно быстро, не зацикливаюсь. А здесь прямо у меня тяжело давалась мелодия, я долго не могла ее написать, соответственно, стихи тоже никак не ложились на музыку. И я прямо уже даже думаю, что же делать, как ее дописать-то до конца, да. Вот, и я пошла в храм, прям, ну, в течение обстоятельств на Пасху, постояла пасхальную службу, помолилась, прихожу домой, и вот прям через сутки она у меня пришла, представляете? То есть слова и музыка, и за 30 минут я ее написала.
1: Вдохновение пришло.
2: Вера, видимо, вот как раз-таки добавилась в текст, и вот воспроизвелась она.
1: Вы где-то ее уже, ну да, конечно, где-то мы и вас тоже услышали на одном из международных конкурсов. Замечательный такой конкурс проходил в Москве, где Екатерина завоевала гран-при. Это я уже для наших слушателей сейчас передаю эту данную информацию. И с этой же песней Екатерина выступит 23 ноября в Большом концертном зале «Москва» перед 5 тысячами зрителей, где информационную поддержку оказывает нам Первый российский национальный канал. Вот, Екатерина, тоже поделитесь вот с таким впечатлением, когда ты получаешь награду за свою песню, когда ее кто-то оценит, какие чувства вы испытываете?
2: Честно, у меня такое внутреннее чувство гордости.

0: гордости, что я вообще ее смогла написать, да, то есть какого-то такого удовлетворения творческого, да. А когда ты понимаешь, что ты долго ходишь с песней, носишь ее в сердце, и в итоге она у тебя воспроизводится. Ну, это такой творческий ребенок, да, в буквах. Когда тебя этого ребенка еще начинают хвалить и говорить, что он, ну, просто лучший, да, как здесь не радоваться? Естественно, это радость, естественно, это такое внутреннее ощущение счастья.
1: Да, я тоже желаю вам как можно больше встреч со зрителями. Я знаю, что вы выступаете и в госпиталях, да, поддерживаете,
0: да,
1: наших бойцов.
0: Да, благотворительные концерты, да.
1: Проводите тоже. И там поете именно авторские песни или каверы тоже?
0: Ну, я исполняла каверы, да, но в большей степени это авторские песни, каверы. Как бы, ну, в основном я как автор и продвигаю свои песни и показываю себя, как я это все чувствую.
1: В соавторстве вы ни с кем не работаете, да? То есть музыка и слова ваши всегда.
0: Музыку и текст пишу я. Со мной работают аранжировщики. То есть и вот аранжировка песни «Герой» — это Константина Винокурова. Со мной работает много лет тоже аранжировщик Максим Гребенщиков, который как бы тоже помогает, ну, в воспроизведении музыки, да. И поэтому вот у меня работает, можно сказать, команда.
1: Да, спасибо вам, и мы слушаем вашу замечательную песню в эфире радио «Комета FM». Екатерина Доманина, друзья.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Добрый вечер всем. Вот и настала она, долгожданная пятница.
3: Всем привет.
2: Ну а здесь мы по традиции Ольга Ольхова и
3: Анна Донроя. Сегодня мы с вами проводим целый вечер до 20:00.

0: Ну или, как я говорила, моя фраза, ближайшие 2 часа вы проведете в нашей компании, если, конечно, она вам понравится. Ну а чтобы она была
1: приятнее. Там вариантов нет.
0: Ну, варианты есть.
1: Выключить.
0: Конечно. Ну, чтобы компания была интересней, а вечер был увлекательней, у нас есть для вас тема дня сегодняшнего. Озвучим ее в ближайшие минуты. И также у нас там есть еще интерактивная игра с ведущими. Неожиданный конец. Продолжаем фразу. Фразу сейчас придумаем. Тоже опубликуем ее в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. Поэтому пока что заходите, подписывайтесь и будьте в курсе музыкальных событий в городе. Аня сейчас напомнит номер, как всегда, да?
1: Да, я просто, как, кроме меня, его никто не знает вообще на этом радио. Мы ждем от вас заявки, пожелания, поздравления, вообще теплые слова для своих родных и близких по телефону 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс. Можете писать смс, но в мессенджер Макс мы отвечаем оперативнее.
0: Угу. Ну и, в общем-то, тема дня сегодняшнего — день с заботой о себе. Эгоизм или психологический комфорт? Давайте разбираться в честь праздника. Сегодня, кстати говоря, праздник — день заботы о себе. Вот будем сейчас разбираться, как о себе заботиться так, чтобы это не было эгоистичным актом по отношению к окружающим. Да, Ань?
1: Да, конечно, я за. Очень классная тема.
0: Фразу мы сегодня продолжаем необычную. Все ее знают, эту пословицу. Баб с возу, кобыле легче идти. Ну и давайте продолжим фразу «баба с возу», и что же там у нас получается тогда?
1: Баба с возу, да. Начнем с этой.
0: Да. Ну и, в общем-то, пользуясь случаем, напоминаю, что у нас теперь слышно еще на УКВ 7049. И, в общем-то, нас еще слышно, Ань, твоя любимая.
1: Да, моя любимая тема – это на Яндекс.Радио. Вы можете скачать приложение и можете слушать нас в любой точке земного шара. Приложение скачиваете, набираете в поиске «Комета», и рыженьким значком мы выходим. Очень удобно, доступно, не надо ловить ни FM, ни УКВ. Вас слышно хорошо. И самое громкое радио на радио... На Яндекс.Радио это мы.
0: Из всех радио, да, вот.
1: Из всех радио.
0: Да. И, в общем-то, пока у нас есть времечко, напоминаю, что у нас еще есть информационный канал lopasnia.ru, как в мессенджере Макс, так и в группе... В соцсети ВКонтакте он у нас есть. Поэтому находите нас, подписывайтесь и следите за самыми актуальными новостями в городе и самой точной информацией, честной. Ну и, как всегда, по традиции, про погоду расскажу, потому что я вот в студии с 2 часов дня и не знаю, что там происходит.
1: Я, кстати, вчера даже вот принципиально про погоду не говорила. Оставила эту нишу за тобой, да.
0: Понятно. Ну, давайте. За окном у нас +21, ощущается как +22. Пасмурно, слабый дождь обещают нам ночью, около 4 часов утра. Слабый дождь, да, пообещали, и падение температуры до +13 в ночь у нас ожидается. Завтра нам тоже обещают дождь от +15 до +22. Ну и, в общем-то, там пыльца прибьется к асфальту и, в общем-то, не будет никому мешать. Слабая магнитная буря сейчас есть, а давление атмосферное в норме. В общем-то, для пятницы, Аня, я считаю, неплохо.
1: Шикарно. А я, кстати, свою любимую тему теперь продвинула. Uh-huh. Про погоду рассказала. Магнитные бури, я вчера про них говорила.
0: Uh-huh.
1: Кто плохо себя чувствует, у кого перепады настроения, состояние, давление и так далее. Ребят, сегодня второй день магнитных бурь, 23, 24, 25. Вчера был такой прям жесткий день. Сегодня уже, завтра будет чуть-чуть послабление. Поэтому в любом случае, это всегда меня спасает от того, чтобы сильно не расстраиваться, что это не от нас все зависит. Тоннами таблетки не пейте просто. В любом случае, берегите себя, будьте спокойны, не реагируйте на какие-то вещи жестко, и будет вам счастье.
0: Угу. Ну и давайте в музыку пока что окунемся и ждем ваши сообщения на тему заботы о себе. Отмечается, кстати говоря, сегодня Международный день заботы о себе, 24 июля в 2026 году. Ну и у нас пока Дарья по курсу Dua Lipa, Physical. Слушаем и ждем ваши музыкальные заявки. Так что давайте в музыку.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: музыкальной заявки. Она у меня есть, разумеется, в конце блока я ее озвучу. И, в общем-то, напоминаю, тема дня сегодняшнего у нас. Сегодня Международный день заботы о себе отмечается 24 июля в пятницу. И учредили этот день в 2011 году по инициативе Международного фонда заботы о себе. Да и дата выбрана не случайно, символизирует идею 24/7 заботиться о своем физическом и психическом здоровье.
1: Ну и, кстати, вообще за, почему? Потому что очень часто люди переключаются. Да, мы все люди, и мы как бы должны нести свет в массы, да. Мы переживаем за других, мы кому-то помогаем, мы о ком-то заботимся. Это здорово, я без этого не могу. То есть мне нужно всегда, чтобы рядом был человек, ради которого я должна буду жить. Но понимая о том, что если мы все ресурсы свои будем запускать только на то, чтобы о ком-то заботиться и не заботиться о себе, то скоро наши ресурсы исчерпаются, и просто у вас не будет энергии для того, чтобы это все нести в массы. Поэтому первое, чем вы должны заниматься, это собой. Даже детям нельзя всю себя отдавать. Вот я как бы очень много тоже это все анализирую, смотрю, как мамы отдают всю себя детям, а потом просто дети через них перешагивают и все, потому что у человека нет энергии, и они про мам забывают и не приезжают. А мамы должны всегда наполняться для того, чтобы детям хотелось приезжать к мамам. Печальная тема, но, тем не менее, мамам об этом нужно задуматься.
0: Я с тобой согласна, потому что вот этот момент растворения в любимом человеке, в ребенке, в работе, в каких-то интересах, он, на мой взгляд, недопустим. Все-таки надо строить какое-то пространство для себя, где ты можешь существовать отдельно от всего мира и при этом сохранять свою целостность. Согласна, Аня?
1: Да, конечно. Это прям вот одно. То есть первое, чем вы должны заниматься, это собой. Тогда все остальное и все остальные, они будут рядом с вами. Потому что у меня, говорю, даже вот у подруги был такой случай, когда она говорит, я там все вот детям, два сына у нее, а потом там муж еще пьет, она с ним там еще возилась, все там по этим клиникам. И просто забыла про себя. Потом, говорит, я настолько, ну, мне стало плохо, я, говорит, просто легла на кухню, на пол, сложилась, говорит, комочком, одному сыну там 14 было, другому 10. Она говорит, они просто зашли на кухню, посмотрели на меня, перешагнули, налили себе воду и ушли в комнату. И я просто поняла,
2: балдеж,
1: что в таком состоянии я никому не нужна. А они не понимали, что с ней делать.
0: Ну, как бы да. И как раз вот сегодняшний праздник, он именно про то, что необходимо уделять время отдыху наедине с собой, своим увлечениям, правильному питанию, физической активности и своевременному вниманию к своему состоянию. Не только физическому, но и психическому, психологическому состоянию. Потому что нас сейчас окружает настолько токсичный внешний мир, где постоянно что-то происходит, и вот эта всеобщая какая-то озлобленность непонятная, когда люди уставшие, люди срываются друг на друга. Во-первых, наверное, как бы, да, увлечение собственными какими-то моментами и единство с собой поможет меньше срываться на окружающих. Согласна, Аня?
1: Оль, ты знаешь, я согласна, но это все такая теория, знаешь, а вот я всегда даже рассказываю всем, как это сделать. То есть в теории все это понятно, но люди не могут взять себя в руки. То есть я даже порой, при всем при том, что я очень дисциплинированная, да, у меня там сейчас такая аскеза очень
0: жесткая.
1: Но иногда
0: накипает.
1: Нет, не то, что накипает, Оль. Я, например, вот не могу разобраться у себя в гардеробной. Я прям захожу, у меня там вот все куча навалено, я смотрю, думаю, вот будут у меня настроение, я это сделаю. Ну и вот раз у меня настроение приходит,

0: я это делаю. Я купила себе дистиллятор, я его неделю не могла собрать. Потом раз, сделала. Ты знаешь, я сейчас учусь, сейчас тебе скажу, я сейчас учусь отдыхать.
1: Угу.
0: То есть для меня отдых — это активный отдых. Вот я сегодня уже там тремя видами спорта позанималась, такая пришла, такая вся летающая. И у меня еще йога сегодня вечером, понимаешь, обязательная. Но я могу тебе сказать, что я отучилась лежать и читать книги. Вот сейчас я в это возвращаюсь. Угу. То есть нужно уметь останавливаться. Здесь как бы каждому свое. Кому-то нужно уметь отдыхать в спорте, заходить в спорт. А мне вот как раз нужно притормозиться. Это тоже есть любовь к себе, просто нужно ее немножко, мне кажется, балансировать. Вот это очень важно понимать, иначе как бы, ну, тоже ресурс, он не безграничен.
1: Так, а у нас есть заявка, и нам пишет человек с ником Ангел в мессенджере Макс.
0: Вау.
1: Добрый вечер, хотелось бы услышать песню «Святая Русь» в исполнении Марии Ильницкой. Прямо сейчас ее и послушаем.
0: С удовольствием.
1: Слушаем.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92.6 FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы сегодня принимать ваши музыкальные заявки на 8-916-244-00-44. Они у нас есть. Я вижу заявку от Виталия. Будет, озвучу ее ближе к концу нашего блока. Ну а пока что, Аня, ты у нас лучше всех знаешь, как заботиться о себе. Давай,
6: ну,
5: делись.
6: Прям вот лучше всех, но забочусь. Забочусь уже около 15 лет, потому что до этого, честно сказать, на себя задвигала, хотя тоже думала, что забочусь, да, там развлекаюсь, да, тусуюсь, да, и все такое. Теперь пожинаю плоды своих тусовок. Ну так, в целом, как бы все это возможно, организм восстанавливается, все как бы в ваших руках. Вот, самое главное начать, и не надо прям вот как я, например, у меня сейчас прям максимально я погружена в тело, в душу, то есть я прям развиваюсь в разных направлениях, мне это просто нравится, то есть нужно начать что-то делать, и, как я уже всем говорю, что когда вы начинаете заниматься собой, поставьте себе какой-то временные рамки, то есть, например, 21 день делать вот это, там 30 дней делать вот это, и вам будет просто проще в это зайти.
5: Ну вот, видишь, как раз это есть практические идеи под разные ритмы жизни. 5 минут в день, стакан воды, 3 глубоких вдоха, короткая растяжка.
6: Да, да, да.
5: И убрать уведомления на телефоне на 5 минут.
6: Это
5: тоже, кстати, вариант.
6: А сейчас очень классно, Макс не работает с айфоном.
5: Вообще идеально.
6: Это прям идеально, я не вижу этих сообщений.
5: С андроидом он тоже не присылает оповещения, поэтому
6: тоже началось, да, в общем, Макс капризничает. Ну ладно, это
5: его власти. Зашел, узнал, не зашел, не узнал. Ну, у нас вот работает
6: очень здорово.
5: На нашем рабочем компьютере работает он, в общем-то, в своей десктоп-версии, поэтому мы здесь видим все и всегда.
6: И, кстати, да, вот по поводу гаджетов, Оль, тоже классная штука. Я считаю, что это первое, что нужно, на что обратить внимание при работе над собой, потому что гаджеты, они выбивают. И, кстати, вот почему я после 9 часов стараюсь не брать телефон. Ну, я так, знаете, как до 9 как бы не беру, но если прям вот работа-работа, то до 10 точно прям, ну, все.
5: Угу.
6: Потому что даже вот если, например, ты ночью там встанешь попить воды и взял в руки телефон,
5: все, все, это портал.
6: Ты проснул, да. Это улетел, да.
5: Причем не важно. Портал в новый день, причем полдня будет просто нигде.
6: Причем не важно, куда улетел, просто ушел. Поэтому телефона не беру и очень классно себя чувствую. И так как книги я читаю только на бумажных носителях, я вот как бы сейчас...
5: Ой, это идеально. Они так шуршат классно, они так пахнут. Это не
6: обсуждается. Это не обсуждается, я вообще не понимаю даже, что пишут, если я пытаюсь какой-то текст прочитать через комп. Ну, там, договор я еще какой-нибудь составлю.
5: Плохо
6: собрал. А все остальное мне вообще не собирается. Поэтому вот эта бумажная книга, которая уже убаюкивает тебя ко сну, как бы отводит, это очень здорово. Поэтому вот сейчас у меня следующая аскеза будет, сейчас она 27-го у меня одна вот заканчивается, там на кучу всяких пунктов. И одна из них вот будет прям четко, без девайсов, полчаса после просыпания. И после 9 прям вообще
5: вот это про тебя, походу, написано. 30 минут. Правило 30 минут. Прогулка без телефона. Теплый душ в уединении, в спокойствии. Чашка чая в тишине. Запись трех событий дня хороших. Потом вот мне это больше нравится. Полдня или выходной? Вообще уехать без гаджетов. Сходить в музей или на природу. Заняться хобби, которое перезагружает. То есть просто выйти из информационного поля, вот этого потока новостей, просто в свою какую-то тишину. Ну а в быту проще всего делегировать часть домашних дел, если есть возможность, или договориться о тихих зонах дома, где вас никто не отвлекает. Тоже вариант.
6: А я еще могу вам сказать, у меня правило даже для тех, не просто для меня, для тех, кто приходит ко мне в дом. Угу. За столом никаких телефонов. Угу. То есть как только мы садимся за столом, чай пить, неважно. Телефоны все мы убираем. Оставляем, мы убираем, да. Угу. Вот. И, соответственно, ну, во время еды это все не используется. И если я с кем-то разговариваю, то тоже телефоны я не принимаю, когда там человек... Да я тебя слышу, сидит там шарики играет. Да, ребят, шарики это в туалете у себя дома. Это вот однозначно. Это домой. Если вы пришли ко мне поиграть в шарики, все, до свидос. Вот. И как бы это у меня прям четко, я никому не стесняюсь это сказать. И по поводу хороших, вот ты говоришь, моментов, я записываю... Ладно, по поводу хороших моментов я следующий блок скажу, потому что это прям целая такая история. Записи хороших моментов.
5: Надо. Но у нас есть заявка, нам пишет Виталий. Анна, Ольга, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, ключевая варежка. Добрая,
6: кто-то
5: милая.
6: Кто-то знал,
5: да,
6: что это мне нравится.
5: Классная песня. Поэтому слушаем прямо сейчас варежка. Группа «Ключевая» на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вот так вот бывает. Неделя рабочая тянется, тянется, а потом так пятница, суббота, воскресенье пролетели и как бы снова на работу, да? Вот и у нас так же бывает. В день весь тянется, тянется, а вечерний Чехов уже наполовину пролетело.
8: А я еще хочу бабу с вузу добавить.
7: Давай.
8: Баба с вузу, баба с вузу в реку краком. Еще, кстати,
7: прям скороговорка получилась.
8: Баба с вузу и волки сыты.
7: О, это в прошлый раз
8: это
7: у нас
8: было, да. Еще
7: сколько волка не корми, да, у медведя там все равно что-то больше. Самомнение, наверное.
8: Баба с вузу, прибавь ходу.
7: Баба с вузу, заначка целее, пишут мне.
8: Да, кстати. Баба с вузу, меньше еды надо.
7: Да.
8: Баба с вузу, почти траур.
7: Да. Знаешь, это баба с вузу и рейтинг поездки вырос.
8: Баба с вузу подобрали на другой.
7: Баба с вузу и конь наконец-то в отпуск.
8: Вот что нам прислали. Баба с вузу, место для вашей рекламы.
7: Баба с вузу, есть место для трех котов и одного кактуса. Вот так вот. Mm-hmm. Ой, классно, что продолжаете. Очень здорово, Аня. Вообще, твое предложение мне тоже очень нравится.
8: Да, это не мои, это тоже в интернете ковыряюсь, сижу.
7: Ну, классно.
8: Ну,
7: классно.
8: Ладно, мои, пусть будут мои. Да. Может, никто же не видит, что я в интернете ковыряюсь.
7: Ну, естественно. Кто нас вообще здесь видит? Нас только слышат.
8: Все же только знают, что только мы с тобой такие умные. Остальные же это все в интернете смотрят.
7: Остальные тоже умные. Каждый в мир своего ума. Давайте вместе учиться заботе о себе. Ну да. И заодно быть умными. На самом деле, Ань, хочется, знаешь, что заметить? В рамках работы, заботы о себе, тут работает очень такая забавная аналогия из самолета. Потому что в самолете там же говорят, что сначала необходимо надеть кислородную маску на себя, потом уже на детей и всех остальных.
8: Это, кстати, я даже в детоксе всегда говорю. Потому что если вы себя не спасете, да, то кто будет спасать ваших детей?
7: Да, потому что если вы истощены, то другим ждать вы ничего не сможете. а может даже еще и поможете как можно скорее отправиться не туда, куда хотелось
8: вот
7: бы.
8: Вот о чем я вам и говорила в прошлом блоке.
7: Поэтому, в общем-то, надо осознанно расставлять приоритеты. И вместо того, чтобы все выходные делать дела семейные, а потом злиться из-за того, что вы устали еще сильнее, чем работали, скажите заранее, в субботу 3 часа я посвящаю себе. И как я их проведу, это мое личное дело. Это снижает напряжение и у вас, и у ваших близких. Они как сразу знают, что вы будете 3 часа увлечены самим собой.
8: Но я не уверена, если все привыкли, что сидят у мамы на шее, например, и мама тут такая резкая, то напряжение спадет. Как раз, я думаю, что там как раз напряжение-то возрастет. Потому что как так, мама, ты что, ты куда,
7: Знаешь, у меня один знакомый, в общем-то, был в шоке со своей супруги, потому что супруга первым делом научила говорить их

0: маленькую дочь не слово «мама», а слово «папа». И поэтому по всем вопросам, начавший говорить ребенок, орал сразу «папа!».
1: Слушай, это прекрасный выход из положения, потому что все всегда прям ждут, что вот меня бы, чтобы...
0: «Мама! Мама! Да, папа!».
1: И понеслось, да. А папы, кстати, они к дочерям больше привязаны.
0: Ой, замечательно. Ну и, в общем-то, в следующем уже часе разберемся с вами, какие там еще можно делать вещи, чтобы не прослыть эгоистом в рамках работы, заботы. Причем я работа. Работа. Иди на Федота.
1: Да,
0: с Федота на Якова, с Якова на всякого. Все, заканчиваем работать. Давайте уже слушать
1: пятница,
0: музыку.
1: Сегодня пятница.
0: Пятница. Поэтому группа Gun World Up прямо сейчас в завершении часа. И в следующем часе ждем ваши вариации, как можно позаботиться сегодня о себе вечером в пятницу. Ну и расскажем, что мы по этому поводу думаем. А также ждем ваши музыкальные заявки.
1: А также ждем, что там баба когда свалилась с воздуха.
0: Что там с ней происходит. Итак, поехали. Gun World Up в конце часа, и в следующем часе вернемся к вам.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: на улицах нашего города 19 часов.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Кстати говоря, вот один из прекрасных поводов позаботиться о себе.
3: Я только хотел сказать.
2: Да, это исключить из своего информационного поля все плохие новости. Поэтому мы сегодня выходим без новостей. Вот так вот, нате вам.
3: И, кстати, по поводу заботы о себе, только что я чуть не прозевала выход в эфир, потому что я тут отжималась от стола.
2: Вот так вот,
3: вот
2: да.
3: Это забота о себе. Помнить всегда о том, что что бы ни было, где бы ты ни была, а ты должна заниматься собой и спортом в том числе. А у меня сегодня по традиции не меньше 30 отжиманий. Вот я сегодня от стола тут шарахала. Чуть эфир не прозевала.
2: Ну и давайте уже дальше разбираться по теме дня сегодняшнего. Как заботиться о себе, не стать эгоистом. Международный день заботы о себе сегодня отмечается 24 июля 2026 года. Ну и продолжаем мы сегодня играть в интерактивную игру «Неожиданный конец». Баба с ВОЗу, что у нас там? Ань, что-нибудь есть по курсу интересное?
4: Так, баба с ВОЗу, баба с ВОЗу.

0: Что тут сейчас что-нибудь найдем?
1: Баб с возу будут крики, вот.
2: Баба с возу, как кобыла.
0: Да, баба с возу и навигатор спокойно дорог прокладывает.
2: Баба с возу было громко.
0: Да, в телеге стало модно и минималистично, как только баба с возу.
2: Баба с возу, не ржите.
0: Вот это мне очень нравится. Ой, ну ладно, пользуясь случаем, надо напомнить, что на нас можно подписаться, в общем-то, в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте, чтобы там тоже с нами поучаствовать вот в этой игре прекрасной.
2: Еще прикольно.
0: Давай.
2: Бабу с вузу дальше будем.
0: Тише доедем.
2: Да, да, да.
0: Вот так вот. Ну и переходим по плавно к нашей теме. Забота о себе. Вот самое, что интересное, психологи все практически сходятся во мнении. Но они там постоянно что-то выясняют и советуют. И, в общем-то, говорят, учитесь говорить «нет». Вот так вот. Вот
1: да, это, кстати, очень хорошая штука, и я ей училась, потому что я раньше вот для меня все и все, кроме меня самой. А сейчас я научилась это говорить, вот почему я говорю, что когда ко мне люди приходят домой, я не стесняюсь сказать, что у меня за столом не разговаривают по телефону. Если ты разговариваешь со мной, то убери, пожалуйста, телефон куда-нибудь, а не в шарики играй. Вот для меня это прям красная тряпка для быка.
0: Понимаешь, ну многим же как, очень сложно сказать, во-первых, признать то, что человек не справляется, а во-вторых, попросить об отсрочке. То есть, допустим, сказать про простую фразу, честную, сейчас я не справляюсь, и мне нужно время, для многих настоящая проблема, потому что мы все себя считаем чем-то кому-то обязанным. Обязанными на работе, обязанными дома, обязанными там, сям, ну, пятое, десятое.
1: Соль, согласна, но это твои личные проблемы, если ты не можешь этого сказать. То есть, значит, ты не можешь разграничить свою личную территорию.
0: Так вот, как раз про здоровые границы праздник сегодняшний, про, и вот эта фраза, это не про равнодушие, а про честность.
1: Да.
0: Вы берете на себя меньше ответственности, чем, как бы, ну...
1: А еще мне, знаешь, что нравится очень часто? Вот, например, у меня сейчас тоже там друг. Друг не знает, как отшить девушку. И вот она на него там смотрит вот этими глазами.
2: Влюбленными глазами,
1: я говорю, ну что ты не скажешь-то? Он мне говорит, ну я боюсь ее обидеть. Я говорю, хорошо, здорово, ну давай тогда всех мучить. Я говорю, ты же понимаешь, что ты ее мучаешь? Вот. Ну, я не могу ей сказать. И вот это вот «не могу», он, получается, мучает ее, себя, да, как бы, и...
0: Да-да, и еще кого-нибудь.
1: Я не могу. Ну, давай моги всех напрячь. Ну, короче, какой-то бред происходит. То есть люди не могут разграничить свое пространство. А потом, или еще такая фраза, а вдруг меня не поймут? Вообще круто. Вы что, за это медаль получите или что? Если не поймут, значит, не твой человек. Пошел он,
0: мало
1: все,
0: того,
1: ушел
0: из
1: твоей
0: жизни. Мало того, что вдруг меня не поймут, это такая глобальная отмазка вообще для всех.
1: Да.
0: Потому что, ну, у нас...
1: А кому надо, чтобы кто-то кого-то понял?
0: Давайте начнем с того, что мы все говорим в нашей стране на одном языке, и плюс-минус можно друг друга понять, если мы умеем разговаривать. Поэтому тут уже как бы проблема, как объяснишь.
1: Здесь не в этом, а тут типа человека обидит, человек там это. Я говорю, слушайте, если... Знаешь,
0: а
1: если...
0: человека равнодушие не обидит?
1: Оль, вот я всегда говорю, если нужно что-то объяснять, лучше ничего не объяснять. Вот, да. Если человек не понимает, просто он не твой, и в этой жизни найдется что-то
0: поэтому,
1: более
0: да,
1: интересное.
0: Давайте лучше послушаем красивую композицию Paradise.
1: Давайте.
0: What About Us от двух прекрасных, восхитительных Тари Турунин и Шэнон Дэн Адель. Прямо сейчас на радио Комет 92.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники.

0: Электрике. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы обсуждать праздник сегодняшний, Международный день заботы о себе. Ну а мы, это Ольга Ольхова и Анна Донрой, мы все здесь, продолжаем вас развлекать своей болтовнёй, это называем, да, и болтовнёй.
6: Ты меня всё же про бумажки напомни.
5: Про бумажки, да.
6: Да.
5: Вот по поводу того, что Оля там нашла, говорит, да, там записочки писать хорошие, штучки записывать. А у меня есть коробка, она такая красивая, знаете, из-под какого-то красивого такого печенья, рифленая. Но там не печенье нарисовано, а там нарисована такая пара.
6: Послание благодарности Вселенной?
5: Нет.
6: Я не угадала.
5: Чуть-чуть поплоще. Ты глубже зацепила. Я пишу хорошие моменты, которые у меня вот прям хорошо у меня сегодня на душе, я прям пишу. Вот сегодня там у меня вот такое-то там произошло. И просто это складываю, заворачиваю. То есть я это буду читать в конце года, на Новый год.
6: Ого.
5: Я в течение года это все собираю, и вечером я прям вот...
6: А знаешь, какое еще можно применение придумать? Ты пишешь хорошие моменты, и в моменты, когда ты думаешь, что все в твоей жизни плохо, ты просто открываешь эту коробочку и начинаешь просто читать.
5: Ну, ты знаешь, вот я уже тоже столкнулась с тем, что, например, то, что у тебя было хорошего, эмоционального, оно немножко притупляется в течение какого-то времени. А потом ты там с кем-то ругаешься, у тебя там была эйфория там с этим человеком. Ну, то есть здесь такой момент, знаешь, который, ну, такой... Двоякий, скажем так.
6: Угу.
5: Вот. Но в целом, как бы, я это дело все люблю. Я просто люблю хороший момент записывать, и мне это вот в конце года прям помогает.
6: Это мило.
5: А это мило еще, знаешь, когда с кем-то читаешь, это вообще прям...
6: Так, что у нас там случилось? Ну, в общем-то, главное, что мы в эфире, остальное, в общем-то...
5: Да, все прекрасно. Трёп наш не пропал, а
6: я... Я знаю, что у нас случилось. Это все происки пришельцев. Они против того, чтобы люди заботились о себе и делали это не токсично по отношению друг к другу.
5: Все-таки пришельцы, все-таки мы пришельцев, да, на этом свете.
6: И чтобы это было не эгоистично. А еще, мне кажется, это происки каких-то вообще демонов электронного мира, которые пытаются помешать нашим слушателям слушать хорошую музыку. Музыку, ту, которую им нравится и которую они заказывают. Поэтому надо напомнить номер, чтобы мы сегодня победили все плохое. Аня, напоминай номер.
5: 8-916-244-00-44. Это телефон Макс. Телефон Макс, смс можете отправлять. Можете в Макс.
6: Да.
5: Макс оперативнее. Ждем ваших заявочек на музыку. Сделайте наш вечер более привлекательным. Хотя сегодня пятница вечер. Кто нас слушает, наверное, да?
6: Вы, наверное, не слушаете нас. Да ладно, нас слушают.
5: Где миллионы заявок?
6: Баба с воза в чат деревни тут же прилетела. Кто видел, она точно не вернется.
5: Mm-hmm.
6: Вот так вот. А ты говоришь, нас не слушают.
5: Баба с возу, заначка цела.
6: Вот. Баба с возу, и водитель вздыхает с облегчением.
5: Конечно, кобыла тоже, да. Как кобыла тоже.
6: Как, знаешь, как в старом анекдоте, мужик заезжает в село, и такой лошадь такая напряженная, везет полную телегу сена. И мужик говорит, мужики, я вам сено принес. Лошадь такая, ну да, ты привез. Поэтому самое главное не чувствовать себя в конце недели вот этой самой выжатой лошадью несчастной. А для этого как раз у вас есть мы, и мы нам сейчас вам накидаем еще советов, как, в общем-то, заботиться о себе. Давай, Ань.
5: А у меня одноклассничек мой пишет, Ваня Хрулев. Ванечек, привет. Общаемся с ним исключительно только по телефону и в виде смс, когда я в эфире.
6: Вау.
5: Как же мне везет, пишет Ванечка. Снова любимый голос в эфире. Вам привет, девчонки. Ванечка,
6: Ванечка,
5: я тебя люблю.
6: И со вам
5: школы.
6: Привет.
5: Это мой одноклассник. Мы вот со школы общаемся. Это единственный человек, Оль, который на празднике там 8 марта, Новый год, мне звонит.
6: Вау.
5: Не

0: пишет вот эту вот спамовскую всю ерундистку, просто, а звонить.
1: Да, в наше время звонить это редкость. Обычно пишут.
0: Вот.
1: Ты чё, где, как, когда
0: будешь? А Ваня вообще, по-моему, без смартфона живет, поэтому мы в эфир, он мне заявки присылает именно сообщение. Ванечка, следующая композиция будет прям для тебя.
1: Ну, следующая композиция...
0: А, не для него, да?
1: Да нет, она почему? Она может быть и для него, просто я сомневаюсь, что эта композиция вообще Ванечка, можно кому-то посвятить.
0: Я сейчас
1: посвятить.
0: Для тебя следующую поставлю.
1: Да, поэтому
0: классную.
1: Давайте следующую поставим, а пока у нас, чтобы разогнать, так сказать, томность вечера пятницы, чуть-чуть взбодримся под рок-музыку. Элис Купер в эфире радиостанции «Комета», 92.6 FM. «Poison» прямо сейчас слушаем.
2: Вечерний чех на радио «Комета», 92.6 FM.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: тоже восстановление, это тоже про заботу о себе.
1: Ты знаешь, у меня такой прям дух противоречия. Хочется сказать, что я, когда нахожусь на сухом голоде, ну, когда я без воды, без еды, там, да, ну, несколько дней, пропадает сон. И ты знаешь, очень классное ощущение. То есть это когда ты, например, с едой не спишь, ты там нервничаешь, ты там переживаешь, а когда ты на сухом, у тебя состояние такие плавные, знаешь, то есть у тебя ум острее работает. Поэтому ты мне сейчас говоришь, надо вырабатывать сон. Да, когда вы на обычном там графике питания и жизни, однозначно надо, но еще что самое главное интересное, ну, это просто вот мысли вслух. А еще так интересно, чем раньше вы ложитесь, раньше встаете. Вот если вы утром встали, например, 4 в 5, если вы в 9 легли, то ты в 4 уже просыпаешься. И у вас там до 7, до 8, пока вся семья не проснулась, у вас как вот отдельный выходной получается.
0: Да,
1: то есть ты можешь почитать, помедитировать, заняться йогой. Я с собаками в это время уже хожу. Мне там порой 9 утра, я уже кому-нибудь начинаю, или там 8, я набирать начинаю.
0: Тут ключевой момент, если тебе дадут лечь дома, спать в 9 часов, а то получится мам, мам.
1: Ты знаешь, ну вот это как раз из серии ограничить себе пространство. Потому что у меня когда детоксы, например, вот я даю, там тоже до 9 надо спать лечь. И ты знаешь, очень быстро люди, дети успокаиваются, если мама сказала. И один раз я помню, там мне звонит девочка, говорит, представляешь, у меня ребенок в школу, говорит, за час раньше ушел, говорит, мама, а что дома делать? Я выспался, я пошел. И пошел там уроки повторять. То есть даже вот такие, то есть если, знаете, как, если желание есть, всегда найдется возможность. Когда желания нет, всегда найдется причина. Это из этой серии. Так
0: ну что? Да. И, в общем-то, что еще хочется добавить? Оказывается, есть такая техника для снижения стресса и перезагрузки, как выгрузка мозга. Каждый вечер в течение 5 или 10 минут вы пишете на листочек все, что крутится в голове. Дела, тревоги, идеи, какие-то заботы, проблемы. Все, что вот вам не дает успокоиться и расслабиться. А потом просто порвите этот листочек и выкиньте его. Все.
1: Оль, у нас с тобой потрясающая синхронизация. Я вчера как раз в вечернем Чехове об этом рассказывала. Причем я даже еще говорю, я обычно сжигаю.
0: Круто.
1: Я сжигаю еще.
0: Да, и отпустила.
1: Да, это очень классно, потому что когда у тебя это все прожигаешь, как бы ты эти эмоции все убираешь изнутри. Очень
0: ну,
1: классно.
0: И, да,
1: техника,
0: и,
1: техника
0: да,
1: рабочая причем.
0: Обалденная. И еще, кстати говоря, есть классное правило одного приоритета. Это когда вы в день выбираете одну главную задачу, а все остальное, если у вас, ну, не хватает ресурса, просто поставьте на специфическую паузу. Во-первых, это уменьшит чувство вины из-за того, что вы ничего не успеваете. А во-вторых, вы хотя бы одно дело, но сделаете полностью и хорошо.
1: Такая тоже штука о двух концах. У меня сейчас тоже такой разрыв шаблонов пошел. Потому что я давно уже не ставлю себе цели. И мне, знаешь, стало легче. Ну, понятно, что нет, что если мне надо там какие-то документы завести, я их завезу. Или там договор сделаю. Здесь даже не в приоритетах дело. А я все делаю в потоке. То есть я как будто, знаешь, отпускаю на волю вселенной, и оно как будто складывается все само собой. То есть я какие-то вот вещи, ну, вот прям я сейчас давно уже плыву по течению. Но по такому, по течению соединения с высшими силами. Вот это тоже важно не забывать. Ну, неплохая идея, то, что ты сейчас озвучила.
0: Еще знаешь, что классно? Можно брать и делать первым делом в день самую неприятную и самую, на ваш взгляд, сложную задачу.
1: А это, вот я так тоже стараюсь всегда делать. То есть, если что-то надо по-любому сделать, да, я тоже беру всегда первое, там, самое нехорошее.
0: Но у нас для Ивана Хрилева отправляется композиция
1: Ванечка,
0: «Половинка»
1: для
0: от
1: тебя.
0: Дениса Клявера.
1: Поэтому... Не от Дениса Клявера, а от Анны Донрой, а Денис Клявер ее исполняет.
0: Вот, Денис Клявер, «Половинка», все как
1: да,
0: и заказывали.
1: «Половинка», Ванечка.
0: На радио «Комета» 92.6 FM. Прямо сейчас Денис Клявер, композиция «Половинка».
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.

0: вечерний Чехов.
1: Да, нам тут сыпятся мои от Ванечки. Спасибо, красотки, пишет Ваня.
2: Ай, как приятно.
1: Ты знаешь, на твои эфиры я попадаю случайно и безумно рад вас слышать. Случайно, Ваня, знаешь, что такое слово случайно? С луча, то есть свыше. Тебе даются мои эфиры свыше. Поэтому я очень рад с тобой, что ты пишешь. Могу с тобой переписываться через радио. Где бы мы еще с тобой встретились? Вот через радио и общаемся. Мне тоже очень приятно, что ты есть. Мне приятно, что ты обо мне помнишь и помнишь каждые праздники. Это очень важно, что ты понимаешь, что есть близкие люди, которые тебя в трудную минуту, если что, поддержат.
2: Угу.
1: Вот. Так что, Ванечка, спасибо тебе, что ты есть в очередной раз.
2: Это очень здорово, на самом деле. Тут, знаешь, это в продолжение темы, это как раз вот забота о себе тоже, да? Общаться так, как комфортно. То есть не обязательно общаться с человеком, с ним постоянно встречаясь там раз в неделю, да? То есть можно держать комфортный ритм общения и при этом, чтобы всем было прекрасно, замечательно и хорошо, да?
1: И вот как раз Ваня об этом пишет, что, Анечка, я дорос до такого состояния, что сейчас я говорю, делаю все, как я хочу. Я ни на кого не собираюсь переделывать и сам не подстраиваюсь. Говорю то, что чувствую, то, что хочу. Я знаю тебе, я всегда могу это сказать. Я то же самое пишу, что я всю жизнь так живу, поэтому не всем угодно. Я всегда всем говорю в лоб, и поэтому очень часто попадала.
2: В конце концов, давайте уже признаем, невозможно понравиться всем, если только ты не оранжевая бумажка с тремя нулями, да?
1: Ну, я не медный пятак, как говорится, да, чтобы всем нравиться. Но я никогда не пыталась кому-то понравиться. Нет, ну, давайте так, мы живем в социуме, мы все равно хотим кому-то там нравиться. Но, опять же, кому и зачем? А по сути, всем подряд, у меня никогда такой цели не было. Uh-huh. Я никогда себя не теряла. Поэтому, говорю, у меня очень много было в жизни проблем, и мне все говорят, Аня, ты слишком прямая, надо быть кривой. Я говорю, ну вот вы будьте кривыми, а я
2: буду
1: прямой.
2: Да, будьте кривыми, а я пойду своей дорогой, да, это мой выбор.
1: Ну, собственно, я отбила свою позицию.
2: Я отбиваю,
1: да. Да, я отбиваю до сих пор.
2: Аня, прости, я не могу, я тебя перебью.
1: Давай.
2: Баба с возу, помеха справа исчезла.
1: Да, это смешно.
2: Все, как бы, я считаю, что мы закрыли.
1: Зафиналили, да, хороший, да.
2: Сегодняшняя игра неожиданно, наконец-то, этом заканчивается. Все, мы нашли фразу дня, баба с воза, помеха справа исчезла. Вот так вот. В общем-то, в этой фразе все отношение мужчин к их женщинам-пассажирам, да?
1: Да, ну
2: все.
1: А, кстати, справа это место ангела. Через левое плечо мы в этом отплевываемся, а право все-таки это позиция ангельская.
2: Вот так вот, да? До свидания. Все, да, будет потихоньку сворачиваться. Берегите себя, самое главное, берегите окружающих от себя в стрессе и давайте себе возможность выдыхать хотя бы раз в сутки, хотя бы минут на 10 или 15.
1: И берегите свое пространство, берегите свою территорию, но не забывайте о том, что есть близкие люди, которым вы нужны. Поэтому наполняйтесь и дарите свое наполнение другим. Только так, никак иначе.
2: Ну и запомните, ритуал «Я важен» никто не отменял, поэтому 10 минут тишины для себя любимого и фраза напоминания «Я имею право уставать». И, в общем-то, вы уже практически перешли из разрядов супергерои в обычные люди, и ваши регулярные потребности – это вовсе не каприз, а способ жить и комфортно себя чувствовать. Ну, если вдруг вы не знали. Ну, а если на работе что-то есть срочное, то сделайте это срочное в течение первой половины дня, и дальше уже разбирайтесь с мелкими текущими задачами.
1: А я хочу сказать всем большое спасибо, кто был с нами в эфире, кто нас слушал, кто хоть как-то улыбнулся на то, что мы сегодня говорили. Значит, и наш вечер сегодня прожит не зря. Это очень важно.
2: Это прекрасно. Поэтому всех поздравляем со вступившей уже в свои законные права пятницей. Всем желаем прекрасного вечера. С вами были Ольга Ольхова
1: и Анна Донрой. Всем пока-пока. Благодарим всем за то, что вы есть, то, что вы есть у нас.
2: Ну, а мы с вами говорим до свидания. До понедельника. И Джо Кокер, You Can Leave Your Hat On. Занавес нашего сегодняшнего шоу. Всем до понедельника.
1: Всех обняла. Пока.
3: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Город Кинешма протянулся по берегу Волги более чем на 11 километров. Когда город был основан, ученым установить не удалось. Но известно, что уже в 1429 году развитое поселение было разрушено татарами. Население Кинешмы издревле занималось рыбной ловлей на себя и на государя. А в 1758 году в городе была открыта первая полотняная мануфактура, которая развивалась очень быстрыми темпами. Поговаривают, что корабли знаменитого английского флотоводца адмирала Нельсона были оснащены парусами, изготовленными из кинешмского полотна. Путеводитель. Кинешма – второй по величине индустриальный город Ивановской области. Граница Костромской области находится в 30 километрах от Кинешмы, а граница Нижегородской – в 120. Расстояние в сотню километров до областного центра города Иваново можно преодолеть на электричке или автобусе. Поезд Москва-Кинешма идет не более 10 часов.
1: Исторический телеграф.
2: Кинешмское ополчение вошло в историю нашего государства дважды. Первый раз, когда Минин и Пожарский на пути из Нижнего Новгорода в Москву собирали отряд. Кинешма, разоренная и сожженная дотла польскими интервентами, внесла ощутимый вклад в ополчение живой силой, деньгами и провизией. Кроме этого, кинешмцы помогли ополчению добраться до Костромы по разлившимся в то время рекам. Во время Отечественной войны 812 года 1278 кинешмских воинов примкнули к 11-тысячному костромскому ополчению, вошедшему в состав армии Кутузова. Уже после окончания войны состава всего ополчения вернулось в Костромскую губернию не более 3600 человек. Самую интересную версию происхождения названия рассказывают сами жители города. Якобы атаман Степан Разин как раз проплывал мимо Кинешмы, когда персидская княжна, заподозрив неладное, спросила его: «Кинешмя?» Отсюда название и пошло.
0: Как красиво! Главной улицей города является Волжский бульвар. Эта протяженная улица является особо охраняемой природной территорией Ивановской области. Хотя особой природной территорией можно назвать и весь регион. Еще в 19 веке Кинешмский уезд прозвали Волжской Швейцарией. А

И человек, как известно, в Швейцарии именует только то, что дорого и глазу, и сердцу. Гор под Кинешмой, конечно, не найти, но синие волжские просторы и изумрудные леса по красоте переплюнут всю Европу вместе взятую. А на Европу мы, ежели и посмотрим, то только мельком. Из того самого символического окна, которым зовут город Санкт-Петербург. Но это уже в другой раз. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,8.

0: примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стиля.

0: кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
2: Комета.
0: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио «Комета».

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

известным произведением итальянского диджея Роберта Майлза. Она взобралась на вершины многих чартов и была удостоена платинового статуса в разных странах. Крестный отец жанра Dream Trance скончался 9 мая 2017 года в возрасте 47 лет. В память о талантливом музыканте история создания его знаменитого инструментала. Роберт Майлз сочинил Children в 1994 году. Он рассказывал о двух источниках вдохновения. Первым стали фотографии детей, сделанные на войне в Югославии. Снимки привез из гуманитарной миссии его отец. Вторым был его опыт работы в клубах. Майлз хотел создать трек, который мог бы успокоить разгоряченных рейвом посетителей, чтобы они реже попадали в аварии, разъезжаясь по домам. В Children можно заметить сходство с песней «Напои меня водой» легенды русского рока Гарика Сукачева.

что представители Роберта Майлза действительно обращались к нему с просьбой использовать мелодию из «Напои меня водой» в сэмпле к «Children». Он сказал: «Да милости просим, почему нет?» В ноябре 1995 года «Children» вышла первым синглом с альбома «Dreamland», второй студийной пластинки Роберта Майлза. Песня стала хитом во многих странах, возглавив пару десятков чартов. Общий тираж превысил 2 миллиона экземпляров. К треку сняли два музыкальных видео. Черно-белый клип «Children» снимали в нескольких городах, включая Лондон, Париж и Женеву. Второй видеоклип «Children» цветной. В нем меняются сцены с играющими детьми и Робертом Майлзом в качестве клубного диджея.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: День сегодня выдался.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Пошел как-то гитарист Марк Ноплер покупать себе телевизор. В магазине он разговорился с грузчиком, который, глядя на экран одного из включенных телевизоров, вдруг разразился руганью по адресу музыкантов. Честные люди тут своим горбом на жизнь зарабатывают, а эти уроды просто скачут и получают деньги ни за что и девок за так. Ноплер запомнил эту формулу успеха, пошел домой и написал хит. Забавно, что песня дольше всех крутилась на MTV, а ее первая строчка «I want my MTV» даже стала официальным джинглом телеканала, что довольно странно, если учесть, что в ней Марк Ноплер называет слушателей полными тупицами. Если подумать, то на фоне других героев MTV Ноплер смотрится как тот самый грузчик. Он — гитарист со стажем, угрохал десятки лет, чтобы научиться играть, а тут на сцену влезает какой-то крашеный мужик нетрадиционной ориентации и получает незаслуженные овации и все деньги. Их Ноплер неполиткорректно называл педиками. Это сейчас в текстах можно встретить куда более жесткие эпитеты, а тогда это слово отовсюду вырезали или запикивали, а во время трансляции по радио вообще убирали весь куплет. В январе 2011 года от одного из радиослушателей поступила жалоба в Канадский совет по радиовещательным стандартам, и тот издал постановление, запрещающее играть песню целиком, как несоответствующую этическим стандартам. В итоге две радиостанции в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню. Кстати, в видеоклипе на «Money for Nothing» была впервые использована компьютерная анимация. В мультике по улице идет злобный грузчик, а в телеке выступает Ноплер. На панорамную камеру наложены разнообразные видеоэффекты. Для 80-х годов это выглядело очень круто. Гораздо круче Nintendo.

0: Это реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: И откуда ты взялась, девочка, с красками в руках, в солнечных очках? Зажигалочка, грелочка, хочется понежиться в твоих лучах.

твоих лучах. Радио «Комета». 92,6

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета». 92,6.